акции, а дальше реклама. Цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то банков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

Местное время 6 часов утра. Главное окружное... Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.

0: горожан. Площадь комплекса составляет 24 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют 45 кабинетов. Их оснастят современной мебелью и техникой. По словам главы Нягани Ивана Ямашева, на площадке сейчас трудятся более 170 строителей. Приоритет – благоустройство. Рабочие укладывают тротуарную плитку и создают спортивное ядро. В самом здании продолжается отделка, а также настройка инженерных систем. Новая школа сможет принять 1125 учеников. В ней предусмотрят углубленное изучение отдельных предметов и безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. После открытия объекта нагрузка на действующие школы в центре Нягани снизится, а учащиеся смогут перейти на односменный режим обучения. Базу для тренировки медиков обновили в Нягинской городской поликлинике. Теперь отрабатывать навыки спасения жизней врачи и медсестры будут на современных умных манекенах. В арсенале появились тренажеры Егор и Александр. Первый помогает освоить прием Геймлиха, а второй – довести до совершенства технику сердечно-легочной реанимации. Главное преимущество новинок – встроенная система контроля. Манекены оснащены датчиками, которые в режиме реального времени анализируют действия специалиста и дают светозвуковую обратную связь. Как отмечает старшая медсестра Ирина Примасюк, такая наглядность позволяет не просто пройти курс, а детально разобрать каждую ошибку. Это важный вклад в развитие поликлиники в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ведь в экстренной ситуации у врача нет времени на раздумья. Все должно работать на уровне мышечной памяти. В Радужном вынесли приговор уклонисту от армии. 22-летний местный житель выплатит крупный штраф за попытку избежать срочной службы. Как установил суд, молодой человек проигнорировал повестку и без уважительных причин не явился в военкомат в день отправки в войска. При этом никаких законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва у него не было. На заседании югорчанин полностью признал свою вину и раскаялся. За уклонение от военной службы ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. И последнее. Интересную фотолокацию в фирменном стиле города установили в сквере Дружбы народов в Сургуте. Конструкция представляет собой арку из дерева и черной металлической рамы, украшенную северными мотивами, изображениями медведя, оленя, птицы и нефтяной вышки. Для удобства посетителей рядом поставили скамью. Новая фотозона гармонично вписалась в обновленное пространство сквера, где в этом году прошло масштабное благоустройство. Там уложили дорожно-тропиночную сеть, обновили тротуары, установили освещение, скамейки и урны. В сентябре местные жители высадили здесь рябину, черемуху, сирень и другие растения. В следующем году благоустройство сквера продолжится. На локации появятся новые арт-объекты. Центральная скульптурная композиция будет посвящена дружбе и единству народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре создана сеть из 55 пунктов обогрева, предназначенных для помощи водителям в холода. В Нягинской городской поликлинике обновили оборудование для отработки экстренных навыков. В Сургутском сквере Дружбы народов появилась новая фотолокация. 55 пунктов обогрева для водителей и пассажиров приготовлены в Югре. Из них 39 стационарных, 11 мобильных и 5 подвижных. Общая вместимость свыше 1300 человек. Стационарные работают на заправках, в кафе и гостиницах, мобильные разворачивают из палаток, подвижные в автобусах и автомобилях повышенной проходимости. Там можно согреться, получить воду, бензин, детское питание и теплую одежду. А при необходимости помощь спасателей и медиков. Запасы рассчитаны минимум на 3 суток. Особое внимание спасатели уделяют 4 участкам с частыми заторами. Трассам Нижневартовск-Радужный, Сургут-Нижневартовск, Нефтеюганск-Мамонтово и Сургут-Нефтеюганск. Узнать о ближайшем пункте можно на сайте администрации муниципалитета. В экстренной ситуации по номеру 112. Главную городскую котельную модернизируют в Мегионе. На теплоцентрале «Южная» меняют сетевой насос, который отапливает жилые дома, школы и детские сады. Старый агрегат непрерывно прослужил с 1994 года и в последнее время начал давать сбои. Ему на смену работники предприятия своими силами монтируют новый отечественный аппарат, способный перекачивать 1250 кубометров воды в час. Процесс замены идет без отключений. Пока меняют одну установку, остальные насосы продолжают бесперебойно подавать тепло в город в привычном режиме. Базу для отключений, пока меняют одну установку, остальные насосы продолжают бесперебойно подавать тепло в город в привычном режиме. Базу для тренировки медиков обновили в Нягинской

0: ситуации у врача нет времени на раздумья. Все должно работать на уровне мышечной памяти. И последнее. Интересную фотолокацию в фирменном стиле города установили в сквере Дружбы народов в Сургуте. Конструкция представляет собой арку из дерева и черной металлической рамы, украшенную северными мотивами, изображениями медведя, оленя, птицы и нефтяной вышки. Для удобства посетителей рядом поставили скамью. Новая фотозона гармонично вписалась в обновленное пространство сквера, где в этом году прошло масштабное благоустройство. Там уложили дорожно-тропиночную сеть, обновили тротуары, установили освещение, скамейки и урны. В сентябре местные жители высадили здесь рябину, черемуху, сирень и другие растения. В следующем году благоустройство сквера продолжится. На локации появятся новые арт-объекты. Центральная скульптурная композиция будет посвящена дружбе и единству народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7 часов 3 минуты. 6 сегодня октября. Сегодня что?
5: Сегодня вторник.
4: Сегодня что? Сегодня снег. Вчера он начался.
5: Вечером.
4: Он часов 4, наверное, начался. Где-то так примерно. И все. И вот этот снег, и весь всю машину вот это запорошило, понимаешь? И я думаю, как же вот ты не вовремя, снег. Как же ты...
5: Когда для тебя вовремя снег?
4: Декабря.
5: Первого декабря, зима пришла, первого марта.
4: Первого декабря снег, первого марта
5: чуть-чуть
4: все, зеленый
5: пошел,
4: листья.
5: Пошел первого марта еще последний раз
4: чуть-чуть,
5: просто.
4: Вот
5: вообще
4: это...
5: надо было 29 февраля еще, да, 28-го,
4: да? Хорошо, да. Но когда он там последние попытки делает, а март ему такой, уходи.
5: И все, хватит, вот это не балуй.
4: Конечно.
5: Раз, сухо сразу.
4: Конечно.
5: И сразу шиповник зацвел, да, 1 марта.
4: Шиповник осенью. Подожди, события вот это вот не перекраивай. Ты нормально по календарю иди. Октябрь — это осень, красивая, желто-зелено-красная. Вот это когда паутина, это ветер. Вот это,
5: я понял.
4: Вот это птицы, вот это летят, там, вот это клиником. Вот, клинышком.
5: Тут
4: клиником. Да, вот это вот.
5: Я, кстати, вчера выхожу на улицу, и в небе вот это вот карканье. Надо мной прям кружат вороны какие-то.
4: Это воронка.
5: Да, как в кино, как там, забыл.
4: Да, как называется?
5: Ну, вообще, не
4: суть. Ночной дозор.
5: Ночной дозор, да, вот.
4: Я первая была.
5: Я в глазах тебя увидел, это надпись «Ночной дозор», да.
4: Ну, в общем, что, снег. Я вчера прочитала прикольную картинку. Естественно, все вчера...
5: Ты читаешь картинки, да?
4: Надпись на картинке.
5: А, все понятно.
4: Все же, конечно, снег, смотрите, снег там какого-то там 5 октября. И кто-то подписал у снега, который выпадает впервые, ну, в новом сезоне, ну, собственно, который...
5: Целебная сила, да, ешьте его, да?
4: Нет. У него только одна задача, чтобы про него все рассказали. Это становится самым популярным. Все другие новости просто меркнут вообще.
5: Такой снег
4: же.
5: Для селфи. Что-то такое.
4: Все
5: выпал
4: же
5: ненадолго.
4: Вот это, давай, привет, снег, на машинах пишут. Привет, зима. Или там какие-то лица такие делают. Там.
5: И хорошо, что еще из этого снега не делают снеговиков, потому что они не очень похожи на снеговиков. Они больше похожи на что-то сделанное из другой субстанции. Как бы не хотел бы я, чтобы во дворе у меня такие стояли
4: заморашки. Подожди, еще не столько снега. Но с другой стороны, очень красиво. Зеленые и желтые листья на деревьях еще есть, припорошенные снегом. Сегодня я вышла. Ну, на машинах понятно, на дорогах, слава богу, пока снега нет, но все равно гололедные явления. МЧС предупреждает о том, что вчера и сегодня, да, в Югре достаточно тяжелая такая обстановка, если вы еще, колеса у вас летние, а скорее всего они еще летние, как-то, ну, воздержитесь, что ли, от поездок, да, попробуйте как-то сделать так, чтобы как-то минимизировать, что ли, выезды.
5: Риски все, конечно, и мне кажется, тут не зависит от того, насколько у вас новые права, ну, то есть водительское удостоверение, вот насколько оно новое. То есть неважно, опытный ты водитель или новичок, такие ситуации случаются с каждым, не дай бог, чтобы они случились, поэтому надо обезопасить себя.
4: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 10 минут. 6 октября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4. В Белоярском и Березово 6 градусов тепла. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 2 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17, и вот тебе, пожалуйста, Николай Авдонин и его знаменитые приметы.
2: Уже знаменитые.
1: Ну, слушай, но в конце концов...
2: Приметы народные, на самом деле, не мои.
1: Но приметы-то народные, но знамениты-то они тобой.
2: Народная музыка, народная исполняет автор.
1: Да, давай, очень интересно.
2: Сегодня Ираида спорная.
1: О, боже.
2: Но на самом деле очень классная примета, очень хороший обряд в этот день. Нужно сходить к слиянию двух рек.
1: Обязательно. О, у нас есть
2: куда
1: сходить.
2: У нас есть, нам повезло.
1: Сплавать.
2: Да, набрать, ну почему можно там...
1: Как-то... А, на кораблике же ходят, я забыла.
2: Можно. Почему? Это вообще пофиг.
1: Серьезно?
2: Это просто, ну как сленг,
1: сейчас такие люди,
2: сленг
1: которые...
2: моряков.
1: Подожди, люди, которые там писали нам, где-то они там по конде ходят, или где они там, ну то...
2: ходят, как хорошо его... ходят.
1: Они те, чё?
2: Чтоб не обижать ни в коем случае морской сленг, да, хорошо, или там речной. Ну, в общем, нужно набрать в два кувшина воды из вместе с слиянием. Из одной реки, из другой, вот рядом со слиянием. И потом поставить их дома и ждать, когда вода испарится из этих кувшинов.
1: Так
2: и
1: это...
2: если...
1: Подожди.
2: Да, очень долго надо ждать.
1: 3 года.
2: Возьми маленькие кувшинчики.
1: А,
2: угу. Поменьше кувшины возьми, чтобы не бери
1: двухлитровые,
2: конечно. Вот, поставила их на подоконничек куда-нибудь. И если вода испарится быстрее из того кувшина, вода, в которой была набрана из менее полноводной реки, ну, например, из Иртыша, соответственно, да, то у тебя денежные проблемы, если вдруг они были, они исчезнут. Все наладится. Да-да-да. Это значит в скором будущем.
1: Ну,
2: то есть пока подождешь, когда вода испарится.
1: Да, я понимаю.
2: Пока,
1: пока
2: скорое
1: там услышит, пока
2: настанет.
1: Вот эта вселенная.
2: Же, да, ага, для каждого
1: ладно.
2: Скорое будущее свое.
1: Ага.
2: Ну и если вот по приметам именно погодным, таких никаких особых нет примет, такие же, как и в любой другой день. Но есть одна очень классная примета. Приходишь в лес и кричишь что-нибудь приличное. Это как жаль. Бы ключевое, могут забрать, понимаете? Поэтому это хулиган.
1: Медведи и птицы.
2: Медведи и птицы наоборот.
1: Ладно, так.
2: Кричишь, и если эхо глухое, ну, бывает звонкое эхо, бывает глухое.
1: А бывает. О,
2: вот, да, если эхо глухое, вот как о, говоришь, а не а, то будет, скоро настанет уже тепло, ой, скоро настанет холод, и все, снег выпадет, и уже насовсем. А если звонкое, то еще некоторое время.
1: Слушай, а вот когда идешь, едешь мимо реки, ну, например, мимо Иртыша, а он такой парит, и так сильно, так красиво вообще, это к чему? К холоду, к тому, что просто вода остывает, к тому, что температура, вот это вчера просто потрясающе. Красоты картина, идет снег, и там, где у нас Красный Дракон, мост, в смысле, я проезжала мимо, и там такая красота просто, да? Так парил Иртыш, невероятно просто.
2: Ну, туман,
1: ну прямо как будто, конечно, прям, как будто кто-то вытащил кипятильник, и вода просто остывает. Такая красота.
2: Кто-то все-таки вытащил кипятильник, да? А думаешь, что где-то, вот когда наступает зима, да, кто-то приходит и вытаскивает штепсель из розетки, да, как в мультике «Ну, погоди». Я боюсь, твой мир скоро рухнет.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Каждый день, утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
12: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
13: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
12: Реклама – лишние расходы.
13: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
14: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
15: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
0: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре создана сеть из 55 пунктов обогрева, предназначенных для помощи водителям в холода. В Нягинской городской поликлинике обновили оборудование для отработки экстренных навыков. В Сургутском сквере Дружбы народов появилась новая фотолокация. 55 пунктов обогрева для водителей и пассажиров приготовлены в Югре. Из них 39 стационарных, 11 мобильных и 5 подвижных. Общая вместимость свыше 1300 человек. Стационарные работают на заправках, в кафе и гостиницах, мобильные разворачивают из палаток, подвижные в автобусах и автомобилях повышенной проходимости. Там можно согреться, получить воду, бензин, детское питание и теплую одежду. А при необходимости помощь спасателей и медиков. Запасы рассчитаны минимум на 3 суток. Особое внимание спасатели уделяют 4 участкам с частыми заторами. Трассам Нижневартовск-Радужный, Сургут-Нижневартовск, Нефтеюганск-Мамонтово и Сургут-Нефтеюганск. Узнать о ближайшем пункте можно на сайте администрации муниципалитета. В экстренной ситуации по номеру 112. Главную городскую котельную модернизируют в Мегионе. На теплоцентрале «Южная» меняют сетевой насос, который отапливает жилые дома, школы и детские сады. Старый агрегат непрерывно прослужил с 1994 года и в последнее время начал давать сбои. Ему на смену работники предприятия своими силами монтируют новый отечественный аппарат, способный перекачивать 1250 кубометров воды в час. Процесс замены идет без отключений. Пока меняют одну установку, остальные насосы продолжают бесперебойно подавать тепло в город в привычном режиме. Базу для тренировки медиков обновили в Нягинской городской поликлинике. Теперь отрабатывать навыки спасения жизней врачи и медсестры будут на современных умных манекенах. В арсенале появились тренажеры Егор и Александр. Первый помогает освоить прием Геймлиха, а второй – довести до совершенства технику сердечно-легочной реанимации. Главное преимущество новинок – встроенная система контроля. Манекены оснащены датчиками, которые в режиме реального времени анализируют действия специалиста и дают светозвуковую обратную связь. Как отмечает старшая медсестра Ирина Примасюк, такая наглядность позволяет не просто пройти курс, а детально разобрать каждую ошибку. Это важный вклад в развитие поликлиники в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ведь в экстренной ситуации у врача нет времени на раздумья. Все должно работать на уровне мышечной памяти. И последнее. Интересную фотолокацию в фирменном стиле города установили в сквере Дружбы народов в Сургуте. Конструкция представляет собой арку из дерева и черной металлической рамы, украшенную северными мотивами, изображениями медведя, оленя, птицы и нефтяной вышки. Для удобства посетителей рядом поставили скамью. Новая фотозона гармонично вписалась в обновленное пространство сквера, где в этом году прошло масштабное благоустройство. Там уложили дорожно-тропиночную сеть, обновили тротуары, установили освещение, скамейки и урны. В сентябре местные жители высадили здесь рябину, черемуху, сирень и другие растения. В следующем году благоустройство сквера продолжится. На локации появятся новые арт-объекты. Центральная скульптурная композиция будет посвящена дружбе и единству народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 6 октября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и дождь со снегом еще. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 3, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 4 градуса тепла, в Белоярском и Березово плюс 6, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени плюс 2. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Аргона.
1: Реклама.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, возит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47 минут. Овны, сегодня у вас получится справиться с работой любой сложности.
1: Тельцы, сегодня ни при каких обстоятельствах не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Я даже ради этого зарплату уже все потратил заранее.
0: Тельцы, если сегодня можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать.
1: Раки, помните, главное на данный момент умеренность во всем. Ставьте четкий план и четко ему следуйте.
0: На львы впереди открывается полоса препятствий. Настройтесь на долгое, но успешное преодоление.
1: Девы, сегодня обязательно пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным.
0: Весы, сегодня начните очень активно работать над собой и своим настроением. Хватит грустить.
1: Скорпионы, сегодня ваши творческие порывы принесут реальный результат.
0: Стрельцы, сегодня используйте минимум уловок в общении с друзьями, а друзья примут вас любого.
1: Козероги, сегодня...
0: Водолей. Козероги, извините,
1: Козероги, сегодня вы попадете в зону повышенного внимания к вашей персоне. Будьте готовы к комплиментам и похвалам.
0: Водолеи, звезды говорят, что никогда не стоит терять надежду на взаимность. Сегодня просто попробуйте еще разочек. Все получится.
1: Рыбы, сегодня для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 52 минуты. Не надо вот это, не надо. Да, что, самое время сейчас...
3: Форс-мажор,
2: и ты сегодня должен был тоже что-то подобное рассказать.
3: Я тоже про форс-мажор.
2: Вот что-то такое слово связано, что-то там стр-стры, вон то.
3: Сцилла и Харибда.
2: Во, я же говорю, форс-мажор.
3: Вот эти два чудовища знаменитых, между которыми проходил Одиссей, ну и многие другие герои вообще. На самом деле, очень интересная история, я хочу рассказать не о том, не об этих чудовищах, что ли, потому что на самом деле вот Харибда, если про нее говорить,
2: мне кажется, это какая-то математическая какая-то фигня какая-то.
3: Это, я не знаю, на самом деле, как это переводится, но это было чудище, которое всасывало воду раз там в определенное время, сколько-то раз
2: Кит?
3: В сутки. Нет, это, ну, вообще, на самом деле, как говорят исследователи, это природное явление. Водовороты раньше в этом месте были. Это, на самом деле, Мессинский пролив, он действительно существует между Италией и Сицилией. И там раньше, до землетрясения, которое там в 19 веке случилось, серьезное землетрясение, раньше действительно судам было очень плохо проходить.
2: Бермудский
3: там,
2: треугольник?
3: Ну, наподобие. Не Бермудский треугольник, там вообще какая-то
2: мистика. А Бермудская
3: воронка? А тут были обычные физические явления, просто водоворот. А вот со Сциллой связана очень интересная история. Жил-был юноша по имени Главк. И однажды он вот рыбачил, сидел там на берегу возле города Фивы. Рыбачил и поймал рыбу, и потом вывалил ее на траву и смотрит, случилось страшно, странное. Рыба ожила и ушла
2: смотри,
3: в воду назад.
2: Смотри, что, ведьма?
3: Ну, ничего себе.
2: Ага,
3: пожевал что? Этой травки, подумал, пожевал травки. Ему самому захотелось в море. И он поплыл в море, и боги морские приняли его и забрали у него все человеческое и наделили его божественными морскими способностями. Дали плавник, красивый хвост.
2: Ихтиандр.
3: Все там, тризубец, все как надо.
2: Так это он тритон?
3: Нет, он не тритон, там много их всяких, не вникай. Он глав так и остался. Имя у него осталось неизменным. И вот однажды, там, по истечении какого-то времени, он где-то плывет там по пучине морской, ныривает и смотрит, на берегу девушка красивая сидит.
2: Что-то мне это напоминает. Ну,
3: и он воспылал к ней страстью.
2: Конечно! Как иначе? Это же мифы Древней Греции. Там же все друг другу страстью пылают.
3: И говорит, выходи за меня, жить без тебя не могу.
2: У меня, смотри, плавник какой красивый.
3: Сундуков там золотом полно. А она посмотрела на него, ну какой-то скользкий, вот этот гребень на голове, вот некрасивый какой-то, трезубец, кривой какой-то.
2: Ты себя видел вот это, да?
3: В общем, отказала ему тот к Цирцее. А Цирцея, между прочим, тоже фигурирует. Это такая страшная волшебница,
2: что-то
3: одна из самых сильных.
2: Утро.
3: Но она просто связана, на самом деле, с хтоническими всякими там... Она, в общем, зелья умела варить, яды и все такое. Он к ней говорит, приворожи, хочу, чтобы она любила меня.
2: А так вот это откуда все пошло, гадалки.
3: А та смотрит и думает, какой хвост у него красивый, какой гребень классный, трезубец
2: вот
3: какой у него золотой.
2: Такое.
3: Да, и говорит, так что тебе, зачем она нужна-то? Зачем ты гоняешься за той, которая тебя отвергает? Лучше ту, которая любит тебя всей душой.
2: Возьми меня?
3: Да. А он говорит, нет, скорее деревья вырастут под водой, а водоросли на деревьях, чем я возлюблю тебя.
2: Ага. Ну, сказано, сделано.
3: Да, а во всех мифах Древней Греции женщины что делают?
2: Мстят.
3: Они не мужикам мстят. Они, как правило, мстят тем, кого те возлюбили.
2: Ага.
3: И она под покровом ночи прокралась в то место, где Сцилла купаться любила очень сильно. И отравила воду вокруг там. Отравила, та заходит в воду, и все... тут что-то начинается,
2: это, да?
3: Да, метаморфозы, и она превращается в чудище невероятное.
2: Сцилла?
3: Нет, Сцилла это на самом деле чудище, которое вот оно жило там в пещере, оттуда раздавался страшный лай. Это что-то такое невероятное, длинные как бы змеиные шеи с собачьими головами. Вот представь себе, она была прекраснейшей.
2: Боже, Гомер, что ты делаешь? Откуда у тебя такая фантазия? Прекрати.
3: На самом деле, таким образом моряки в тех времен пытались, ну и Гомер, я думаю, он просто передал эту историю, они пытались рассказать и о страшных вещах, которые происходят там, что действительно природные явления такие там, то есть камнепад, наверное, какой-то. Если ты помнишь, по преданию, Одиссей должен был пройти между Сциллой и Харибдой, он выбрал именно Сциллу, потому что если бы он выбрал Харибду, они бы все утонули. Все.
2: Направо пойдешь.
3: Это была такая жертва вот этому чудовищу, которое раньше было прекрасной девчонкой. Поэтому не обижайте женщин. Все они ведьмы.
2: Молодец, посмотри. А я сейчас думала, не ешьте всякое вот это вот, чтобы не дай бог вот это не случилось.
0: Утро начинается.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре создана сеть из 55 пунктов обогрева, предназначенных для помощи водителям в холода. В Ханты-Мансийском районе открылась первая модельная библиотека. Югорчанка выиграла Кубок России по ботче. 55 пунктов обогрева для водителей и пассажиров приготовлены в Югре. Из них 39 стационарных, 11 мобильных и 5 подвижных. Общая вместимость свыше 1300 человек. Стационарные работают на заправках, в кафе и гостиницах, мобильные разворачивают из палаток, подвижные в автобусах и автомобилях повышенной проходимости. Там можно согреться, получить воду, бензин, детское питание, теплую одежду, а при необходимости помощь спасателей и медиков. Запасы рассчитаны минимум на 3 суток. Особое внимание спасатели уделяют 4 участкам с частыми заторами. Трассам Нижневартовск-Радужный, Сургут-Нижневартовск, Нефтеюганск-Мамонтово и Сургут-Нефтеюганск. Узнать о ближайшем пункте можно на сайте администрации муниципалитета в экстренной ситуации по номеру 112. Первая модельная библиотека открылась в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района. Современное читальное пространство появилось благодаря национальному проекту «Семья». После реконструкции учреждение полностью преобразилось. На смену привычным тихим залам пришли современные многофункциональные площадки. Для семей с детьми там оборудовали специальную зону с интерактивной песочницей, а для молодежи создали места для творческих встреч с мультимедийными экранами. Кроме того, установили современную компьютерную технику. Особое место в новой библиотеке отвели краеведению. Для посетителей собрали уникальные фотографии и архивные записи, которые рассказывают об истории самого поселка, местных жителях, ветеранах и первопроходцах. Главную городскую котельную модернизировали.

0: области объединил более 80 участников из 23 регионов страны. Югру представляла целая команда, но до высшей ступени пьедестала добралась только Диана. По словам чемпионки, самым сложным испытанием для нее стал полуфинал, где победитель определился на тайбреке. В решающем поединке вартовчанка уверенно обошла соперницу из Новосибирской области. Впереди у югорчанки сборы национальной команды в Кисловодске и ноябрьский Кубок чемпионов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:04. Сегодня 6 октября. Сегодня вторник. Вторник же?
5: Вторник.
4: Вторник же. Николаев Донин.
5: Даже Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы с самого утра сегодня про спорт. Да, вот так неожиданно. Мы сегодня с самого утра будем бегать. Ну, во всяком случае, пытаться. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там все, что нужно знать о нас и о беге.
5: Да?
4: Обязательно. Ну, конечно, ты видел фотографию, которая там.
5: Я же видел фотографию,
4: конечно же.
5: Там,
4: да. Поглядите и вы, загляните, оцените, комментарии напишите, плюс ко всему в канал загляните, там тоже и лайкните, и комментарий поставьте. А почему вдруг пробег? Противоречивая информация. Кто-то говорит бег, как говорится, всему голова. Угу. Нет, ничего проще. Конечно, самый доступный вид спорта, пара
5: способ
4: кроссовок.
5: Убежать от инсульта или
4: ну,
5: от инфаркта.
4: Вроде как, да. И типа самый доступный вид спорта, пара кроссовок, каких-нибудь там шорт. Ничего
5: это
4: не
5: правда. Правда. Тебе не надо платить за зал, не надо платить за свет в зале. Ты просто
4: а зимой ты где будешь
5: надел
4: бегать?
5: Трусы и кроссовки на улице.
4: А зимой?
5: На улице вся прелесть бега, я тебе открою тайну, в кислороде. Это нужно делать обязательно на свежем воздухе.
4: Хорошо.
5: Иначе вся польза не велика.
4: Класс, замечательно. Но смотри, хорошо, когда лето, ты надел трусишки, ну, в смысле шортики.
5: Ну да.
4: Кроссовочки там какие-то там, да, там, ну, футболочку. А зима у нас. Тебе нужно термобелье купить, отводящее белье купить, обувь какую-то для снега купить.
5: Ребенка в сад отводящее белье.
4: Ну, в смысле, отводящее пот, там, все остальное, да? Тебе нужно какую-то легкую куртку купить, чтобы не вспотеть и чтобы бежать нормально. Какие-то обувь надо какую-то купить, чтобы тебе по льду там вот это не цокать, вот это, да, а бежать, понимаешь? А там же еще нужно, чтобы на суставы там у тебя не давило, там вот, короче, понимаешь? И бег, это, мне кажется, вообще... Мы хотим выяснить сегодня, что вам мешает бегать. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, какие отношения у вас с бегом. Может, вы прямо сейчас бежите и готовы нам видео прислать, фотографии прислать.
5: Голосовое записать можно.
4: Во время бега, почему нет, да. Так, дальше. Что касается голосования. В нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», там открыто голосование. За все варианты сразу можно проголосовать. Вот какие варианты ответа. Нет времени, работа, семья, дела. Лень, потому что не могу себя просто заставить, понимаете? Здоровье, колени, спина, сердце и так далее, и так далее. Погода, то холод, то дождь, то жара, то облако, то и чё, там еще что-нибудь. Стесняюсь, в конце концов, потому что думаю, что на меня все смотрят. Не знаю, с чего начать, но вот как я, понимаешь? Ничего не мешает.
5: Низкого старта или да, с высокого, да?
4: Ага. Ничего не мешает, просто не хочу. Это вот мой вариант. И ничего не мешает.
5: Ну, и бегу,
4: да. И ничего не мешает, бегаю регулярно. Плюс 7-950-510-66-66. В нашей студии сегодня появятся гости. Пока что у нас одна гостья в студии. Это человек, который...
5: Которому ничего не мешает бегать.
4: Вот, в какой-то момент Наталья Волковец. Наташ, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро.
4: В какой-то момент Наталья приняла для себя решение. Буду бегать. Как это, Наташ, как это вообще происходит? Ну, просто такая проснулась утром и...
5: И побежала. Чё
4: бы побегу. Так или как это происходит?
5: Готовилась как-то, может быть.
6: Ну, на самом деле, все произошло очень интересно, когда была очередная бессонная ночь от тревожных мыслей.
4: А.
6: Да, я поспала всего 4 часа и поняла, что я так больше не могу.
4: Надо
6: я хочу
4: бежать.
6: Спать нормально.
4: Так.
6: Да, и где-то я вычитала статью, что вечерние пробежки очень неплохо помогают уснуть. Крепко спать.
5: Круто.
6: Да.
4: И?
6: И я пошла,
4: бежать.
6: Проверила.
4: И? Да. И все случился, крепкий сон. Вот это все так и произошло?
6: Да, и вот в первую пробежку, когда я вернулась домой... Первое, что я хотела сделать, просто лечь, накрыться одеялком и уснуть.
4: Угу. Но не вышло.
5: Почему?
4: Пока там, ну, мышцы болят и все такое.
6: Получилось.

0: Нет, просто мне интересно.
1: Сразу получается, таблетка сразу сработала.
0: Нет, вот ну смотрите, классно. Вот эта история, вот это я встала и пошла, и я типа вышла на улицу и побежала.
1: Беги.
0: Да, встань и беги тогда получается. Но надо же понимать, что там какая-то определенная техника. А потом вот это вот я когда в школе, помню, бегали, вот это самое худшее, что можно было вот типа представить в этой школе, на физкультурах,
1: мне
0: уроки.
1: Нравилось.
0: Бегает, вот это бок колит, ты вот это не знаешь, как разложить это. Когда кросс, как это, учительница по физкультуре, сегодня бежим кросс, понимаешь, и все. У нас только один мальчик бегал нормально, все остальные, кто срезал, кто не ходил.
1: Да вы там в Киргизии еще слабаки что-то. Какие-то.
0: Нет,
1: раз,
0: но,
1: не знаю.
0: Послушай, но неужели ты не согласишься со мной, когда говоришь, когда я говорю о том, что когда
1: бегать,
0: техника
1: бегать...
0: обязательно должна быть? Ты должен знать
1: вот
0: эту технику.
1: Вот давай спросим, Наташ, была какая-то техника? Ну, то есть, вот когда первый раз побежала, ты, я думаю, не заморачивалась по поводу техники, просто побежала и все?
2: Ну, я знала, что есть техники бега, но в тот момент я просто решила чередовать бег и ходьбу, потому что я понимаю, что я вообще как бы не бегала, у меня нету подготовки банальной. Поэтому я сильно себя как бы так...
0: Ну, не так, что пошла вечером бегать и 8 километров пробежала. Просто как Форест. Просто беги, Форест, беги. И все, и не найти Наташу. Ладно, давайте так, продолжим разговор через несколько минут. Обязательно дождемся гостей. Игорь пишет: доброе утро, с сентября по утрам бегаю, бегаю до школы и обратно, но не быстро. Рядом первоклассник со мной бежит не особо быстро. А вот в молодости, когда был холостой, бегал за девчонками. Ой, Игорь, ой, молодец!
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Сегодня 6 октября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Советском, Нягане и Междуреченском 4 градуса тепла. В Белоярском, Березово плюс 6. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске 0. В Сургуте минус 2, в Тюмени 2 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:16. Ну все, полная студия гостей. Наконец-то дождались. Еще раз, мы сегодня про бег, про плюсы, про минусы, про то, можно ли начинать, когда тебе 40+, и надо ли вообще тебе начинать, когда тебе 40+. Доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии спортивной медицины Ханты-Мансийской медицинской академии Андрей Петрович Кайносов у нас появился в студии. Андрей Петрович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И Наталья Волковец, это тот человек, который вечером решил, что-то мне скучно, грустно и депрессия, пойду бежать.
2: Выспаться не могу.
1: Да, и выспаться не могу. Участница забега «Верста», правильно я все говорю?
3: Да, да.
1: Все, гости в студии, теперь предлагаю уже прямо глубоко копнуть в бег.
2: Давайте просто на берегу уже договоримся, на самом деле. Есть, мне кажется, люди, которые за бег и которые против. Угу. Вот, мне кажется, серединки какой-то нет. Вот на самом деле бег, он полезен или вреден? Ну или так, не так категорично, больше полезен или больше вреден все-таки для организма? И в чем польза и вред?
4: Ну, если говорить о пропорциях, больше полезен или больше вреден, то, конечно, больше полезен. Вот. Дело в том, что двигательная активность человека, в принципе, в течение последних столетий, она сократилась больше, чем в 20 раз.
1: Ого!
4: То есть очень серьезная величина. И поэтому все, что ее как-то добавляет, все-таки возвращает нас к нашему типичному образу жизни, mm-hmm. да, который, наверное, ну, был более, наверное, полезен, более физиологичен, совершенно верно, чем то, что мы имеем сейчас.
1: Вот тут, знаете, такая интересная история тоже с этим бегом. Вот это я-то твердо уверена, что бегать вот это вообще это не надо, потому что там колени и все остальное. Ходить для меня, вот это нормально. А тут еще и когда читаешь подобные новости, думаешь, ну вот, я же говорила, занятия бегом буквально убивают здоровье. Так говорят исследователи, а там, значит, и марафонцы, и обычные люди принимали участие в этом исследовании. И выяснилось, что вот как раз-таки спортсмены чаще страдают страшными заболеваниями вплоть до онкологии. Там вроде как причина в кишечном стрессе. Вот насколько это правдивая информация? Или такие новости пишут те, которые за то, чтобы мы все на диване лежали?
4: Ну, видите, все-таки если речь идет о спортсменах, то как бы тот же марафон, это все-таки дистанция достаточно серьезная. Угу. И, ну, единицы в мире могут пробежать его, я имею в виду мужчин, быстрее, чем за 2 часа. Да? И здесь, наверное, надо провести какую-то границу между любительскими занятиями и элитными спортсменами. Да, то есть, как бы, все-таки, наверное, вот эти вот результаты, о которых вы говорите, я, кстати, читал похожую статью, да, они, во-первых, исследовали спортсменов достаточно высокого класса, а во-вторых, ну, как бы, там есть еще нюансы относительно группы сравнения. То есть, как бы, не до конца еще исследована распространенность рака кишечника и,
1: ну, как бы, и бега там, да, да, связи.
4: Да,
1: там.
4: Да. То есть, там то были много определенные вопросы. Всяких. Да, были определенные вопросы. И все-таки надо понимать, что это там несколько десятков человек, как я понимаю. Тут исследование, наверное, стоит продолжить вот это. Но все-таки, да, действительно, есть такое явление, которое обусловлено двигательной активностью, достаточно интенсивной, да, бегом, когда у нас кровоток в кишечнике несколько снижается. И, ну, логика исследователей, я так понимаю, такая, что вот эти явления ишемии кишечника, они могут иметь какие-то отдаленные результаты. Ну, как бы, я думаю, что тут не все так однозначно, во-первых, а во-вторых, все-таки это люди, которых среди нас очень немного.
1: Да,
4: вот. То есть это спортсмены прям высочайшего.
1: Которые действительно постоянно, они заточены на то, чтобы бегать эти марафоны.
4: Это много десятилетий тренировок.
1: Наташ, вот здесь мы знаем прекрасно, ты участница забега «Верста». Ну, с какое-то там количество километров нужно пробежать. Вот цель-то какая?
2: Пять километров.
1: Вот 5 километров.
2: Это тоже
1: немало получается, да? И вот какая цель-то в этом беге? Вот для чего? Ну, я понимаю, теперь спишь хорошо, я правильно понимаю? Засыпаешь хорошо, все нормально. Но вот что касается участия в этом забеге, вот какая цель?
2: Достичь результата какого-то?
1: Или только чисто для себя?
3: Это чисто для себя, как говорится, на любительском уровне. Ну и как бы...
1: И пробежать быстрее всех? И приз получить?
3: Нет.
2: Там нет
3: чисто
2: призов,
3: для
2: понимаю,
3: здоровья,
2: да?
3: Для выносливости. Ага. Для тренировки выносливости.
1: Все понятно. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Йога! Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
11: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:26. Ну что, бежим? Все побежали, и я побежал. Вот это прямо так и хочется. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам всем рассказывайте, что мешает вам бегать. Времени нет, лень, здоровье не позволяет, погода, холод, дождь, жара и там все остальное. Стесняетесь, в конце концов, потому что думаете, что все на вас смотрят. Не знаете, с чего начать. Вообще ничего не мешает, просто не хотите, и все. Или ничего не мешает, бегайте регулярно. +7 950 510 66 66. Мы разговор с гостями продолжаем. Быстренько сейчас читаю сообщение, потом разбираем. Сергей пишет: «Доброе утро. Решил я стать атлетом. Купил кроссовки впрок. Надел, шагнул и понял. Тяжек спортивный рок. Соседский кот опять смеется у дверей. Ты лучше спи, герой, и не гони скорей». Молодец.
2: И не гони гусей, да?
1: Алла пишет: «Доброе утро. Не люблю бегать. Я слышала, что ходьба лучше. А если бег, то бегать надо по земле, а не по асфальту». Вот я тоже где-то слышала, что бег – это ерунда какая-то. Олег пишет: «Доброе утро. В прошлом КМС по лыжному спорту. В связи с обстоятельствами пришлось оставить спорт. Сейчас зимой хожу на лыжную базу, катаюсь, когда есть время». Ну, то есть тоже какая-то физическая какая-то активность. Послушайте, я отношусь к тем людям, которые в голосовании в сегодняшнем голосуют за вариант «ничего не мешает, не хочу просто и все». Потому что у меня, ну там, не знаю, пример из школы, самый, что ни на есть, плохой. Как только тепло, идите кросс, бежите, там у тебя бок колит, ноги подворачиваются, что-то там падаешь, вон у меня шрам, между прочим, на руке из-за этого. Бега. Это правда, я упала, и мне
2: вот травма
1: камни
2: детства,
1: сюда.
2: К психологу надо походить, мне кажется.
1: Ну вот что касается бега, да, раз уж мы сегодня про это говорим. Вот насколько, вот Андрей Петрович, как вам кажется, насколько уроки в школе могут привить тебе любовь к этому занятию, к такому занятию спортом таким? Вот. Забыла, как сказать.
3: Так все, собственно, с этого ведь и начинается. То есть, какие привычки мы приобретаем в детстве, какие-то установки, да, в общем-то, в последующем это все, ну, так скажем, развивается, трансформируется, конечно, какие-то новые формы, может быть, приобретает. Поэтому я считаю, что это очень важно, что, в общем-то, и в школе, наверное, вот на уроках физкультуры, в общем-то, как раз, ну, может быть, больше нужно объяснять этим, наверное.
2: Вообще, насколько
3: да.
2: я понимаю, на уроках физкультуры в школе дается же база определенная, конечно, чтобы двигательные навыки, ну там кувыркаться учат, прыгать так, чтобы ты вообще не травмировал себя.
3: Абсолютно
2: и бегать,
3: верно.
2: Я так понимаю, тоже, ну, я как учитель физкультуры по образованию.
1: В прошлом.
2: Да, почему? Прошлый учитель, бывших не бывает.
1: Я понимаю.
2: Я понимаю, что нужно объяснить ребенку, как нужно бегать так, чтобы у тебя не кололо бок, так, чтобы ты, Даша, от травмы у тебя не было.
1: Так мне никто
2: заболит.
1: Ничего не объяснял, понимаешь ты? Вот в чем дело. Вот это действительно, и ты сейчас не обвиняй учителя, просто я не помню. Помню, чтобы прежде чем пойти бежать кросс, учительница по физкультуре, я забыла, как ее зовут, но неважно, чтобы она встала и сказала: «Ребята, вот там, не знаю, после как остановитесь, не стойте, в смысле, когда закончите, не останавливайтесь там, да, пройдите там маленько, или там не садитесь, как ты говоришь, дышите там правильно». Раз не было такой информации, понимаешь?
2: Вот, кстати, по поводу вот этих болевых ощущений в боку, например, вот Наташка, постоянно...
1: Наташка,
2: как будто сказал. Наташа, были ли такие болевые ощущения, и как ты с ними справлялась? Если обращалась специалисту, чтобы рассказали, почему так происходит, или сама поняла как-то?
4: Нет, а вот как раз у нас на уроках физкультуры об этом говорили, вот. Что если колет в боку, ну, правда, я не помню, там надо на какую-то ногу встать, то ли налево, то ли направо, и чуть-чуть подышать.
1: Андрей Петрович.
3: Это, как правило, происходит у людей с низкой достаточно, с низкими функциональными возможностями. Вот никогда у профессиональных спортсменов этого явления не возникает. Да, это называется печёночно-болевой синдром. Там разные есть объяснения, от чего он возникает. Но в основном это связано как раз с низкой производительностью сердца, вот как насоса, застоя крови.
1: Короче, слабенькая я.
3: Да.
2: Неподготовленный организм.
3: Это просто нужно понимать и стараться тренироваться более в спокойном режиме. То есть, как бы, значит, в этот момент нагрузка для тебя чрезмерна.
2: То есть, как бы... Нам говорил учитель физкультуры, не знаю, правда это или нет, что это бывает из-за того, что мало двигаешь руками. То есть, на самом деле, амплитуда должна быть больше, тогда кислорода больше поступает. А когда человек зажимается и не двигает вообще руками, у него этот синдром более сильнее проявляется.
3: Ну, там и явления интоксикации могут возникать, там и рвота даже у некоторых после того, как они какую-то дистанцию пробегут, неподготовленными. Такое бывает. Но это проявление вот того, что человека перегрузили.
1: То есть в этот момент нужно просто остановиться, сойти с дистанции и сказать, ставьте двойку, я как бы больше бег.
3: Да, заминку, безусловно, то есть не мгновенно
2: остановиться. Да-да-да, нельзя останавливаться, ложиться на зиму там, ни в коем случае, это тоже стресс для организма.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре создана сеть из 55 пунктов обогрева, предназначенных для помощи водителям в холода. В Ханты-Мансийском районе открылась первая модельная библиотека. Югорчанка выиграла Кубок России по ботче. 55 пунктов обогрева для водителей и пассажиров приготовлены в Югре. Из них 39 стационарных, 11 мобильных и 5 подвижных. Общая вместимость свыше 1300 человек. Стационарные работают на заправках, в кафе и гостиницах, мобильные разворачивают из палаток, подвижные в автобусах и автомобилях повышенной проходимости. Там можно согреться, получить воду, бензин, детское питание, теплую одежду, а при необходимости помощь спасателей и медиков. Запасы рассчитаны минимум на трое суток. Особое внимание спасатели уделяют четырем участкам с частыми заторами. Трассам Нижневартовск-Радужный, Сургут-Нижневартовск, Нефтеюганск-Мамонтово и Сургут-Нефтеюганск. Узнать о ближайшем пункте можно на сайте администрации муниципалитета в экстренной ситуации по номеру 112. Первая модельная библиотека открылась в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района. Современное читальное пространство появилось благодаря национальному проекту «Семья». После реконструкции учреждение полностью преобразилось. На смену привычным тихим залам пришли современные многофункциональные площадки. Для семей с детьми там оборудовали специальную зону с интерактивной песочницей, а для молодежи создали места для творческих встреч с мультимедийными экранами. Кроме того, установили современную компьютерную технику. Особое место в новой библиотеке отвели краеведению. Для посетителей собрали уникальные фотографии и архивные записи, которые рассказывают об истории самого поселка, местных жителях, ветеранах и первопроходцах. Главную городскую котельную модернизируют в Мегионе. На теплоцентрале «Южная» меняют сетевой насос, который отапливает жилые дома, школы и детские сады. Старый агрегат непрерывно прослужил с 1994 года и в последнее время начал давать сбои. Ему на смену работники предприятия своими силами монтируют новый отечественный аппарат, способный перекачивать 1250 кубометров воды в час. Процесс замены идет без отключений. Пока меняют одну установку, остальные насосы продолжают бесперебойно подавать тепло в город в привычном режиме. Вартовчанка Диана Шубина стала победительницей Кубка России по ботче среди спортсменов с ограничениями здоровья. Турнир, состоявшийся в Тульской области, объединил более 80 участников из 23 регионов страны. Югру представляла целая команда, но до высшей ступени пьедестала добралась только Диана. По словам чемпионки, самым сложным испытанием для нее стал полуфинал, где победитель определился на тайбрейке. В решающем поединке вартовчанка уверенно обошла соперницу из Новосибирской области. Впереди у югорчанки сборы на национальные команды в Кисловодске и Ноябрьский кубок чемпионов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:37. 6 октября, вторник сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, еще и дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса выше 0, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4, 6 градусов тепла в Белоярском и Березово, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске 0, в Сургуте минус 2, в Тюмени 2 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:40. Мы разговор про бег продолжаем. Выясняем сегодня, что мешает вам бегать. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, что вам мешает бегать. Плюс ко всему, принимайте участие и в голосовании, и к комментариям присоединяйтесь. Игорь пишет: мне кажется, можно добавить еще один вариант. Никто не гонится за мной. Что мешает бегать? Не бегаю, потому что за мной никто не гонит. Молодец.
3: Еще нам в детстве говорили еще: куда ты бежишь, там на финише ничего не стоит. Зачем?
2: Ирина пишет: не люблю бегать. Саша написал сообщение: привет, бегать не физиологично. Никто из животных не бегает ради бега. Более того, ходить прямо не физиологично. Позвоночник устроен для хождения на четырех конечностях. За это мы расплачиваемся протрузиями, грыжами и прочим сопутствующим букетом. Прям оптимист, Саша, я чувствую. Поэтому берите пример с кошек. Двигаться, безусловно, надо, но не бегать.
3: Квадроперы молодцы, получается, да?
2: Да, Саш,
3: все туда ударяются. Мне кажется, надо вопрос по-другому немножко задать. Вот мы сейчас задаем вопрос, что мешает бегать, а мне кажется, надо вот, Наташа, вот что заставляет тебя бегать? Может, как, ну вот почему человек встает утром или, не знаю, вечером, как в твоем случае, жертвует каким-то своим временем и бежит куда-то?
2: Вот жертвует, это очень правильное слово.
3: Никто не бегает за тобой, никого, никто не ждет на финише или ждет что-то. Что из-за какого ощущения? Почему так происходит? Зачем?
4: Ну вот сравнительно недавно я пришла к тому, что физическая нагрузка, то есть я занимаюсь фитнесом, раньше танцевала, сейчас начала бегать, меня это заряжает. То есть это мое, грубо говоря, зарядное устройство. То есть все ресурсы я восполняю именно через
2: движение. Скоро пришло это ощущение? 3 года и 3 месяца. Я бегала и ждала, когда придет эта эйфория.
4: Нет, это вот, ну, может быть, 3-4 месяца назад.
2: Ну то есть не так уж и мало. Получается.
3: То есть много времени прошло, прежде чем ты поняла, что, ну, для чего ты это делаешь?
2: Вот видите, Андрей Петрович, а вы говорите, что бег — это прямо вот еще чуть-чуть, 2 часа побегал, и сразу открывается 48-е дыхание.
5: Ничего себе, 2 часа побегать, это еще не любой сможет столько побегать.
2: Как вот здесь тогда быть, вот с этой историей?
5: Ну, видите, если вопрос касается термина эйфория бегуна, то да, такой термин есть, и считают, что это нужно бежать достаточно интенсивно, и по времени это примерно 30-40 минут, то есть можно там сориентироваться, сколько же можно пробежать там за 30-40 минут, ну, наверное, приличное расстояние, да. А если говорить о том, что приносит вот как бы заряд бодрости, энергии, так скажем, и говорить о тренировках в принципе, то, наверное, это, ну, месяцы должно занимать, да, как бы, может быть, да, когда
2: ты... Ну, то есть, чтобы сформировалась эта привычка,
5: когда,
2: да?
5: Когда ты, да, функциональные резервы возрастают, ты хорошо восстанавливаешься, ты начинаешь себя хорошо чувствовать, да, вот как бы это, наверное, вот...
3: А как вот быть вот с теми всякими протрузиями и нефизиологичностью бега? Вот вы как-то прокомментируете, или мы оставим без ответа?
5: Нет, почему же? Вы знаете, здесь я могу, наверное, как сказать, встречный вопрос задать.
2: Саша, да. Слушай. Так.
5: А как вы считаете, а вот протрузии и грыжи у водителей, дальнобойщиков, наверное, в результате чего они формируются? Они как раз совсем не бегают.
2: Не бегают.
5: Да, как бы это длительное сидение, то есть когда находишься в статичной какой-то позе, ее в течение многих часов не меняя, вот это как раз больше способствует формированию протрузии и грыж, нежели
2: бег. Или какая-то бег. Физическая нагрузка, да, получается. Андрей Петрович,
3: но опять же, мы говорим сейчас не про бег, который вот профессиональный.
2: Да нет, любительский.
3: Для достижения результата, когда 800 километров встал и побежал.
2: Да вот нет, любительский, такой, который вот, ну вот как Наташа. Вот побегу, чтобы спать нормально ночью.
3: Мне кажется, ты сейчас унижаешь
2: Наташу. Неправда, нет. Ну то есть человек принял для себя решение. Неправда, Наташ, нет. На самом деле нет. Просто я понимаю, что человек принял для себя решение. Что мне подойдет? Побегу. Раз побежала, два побежала, поняла, что все классно, все внутри там проснулась, а с другой стороны все, проснулась, с другой стороны, о, классно сплю, все здорово. И все, и поняла, что это здорово. А есть какая-то вот разница между тем, когда ты бегаешь все-таки утром или там вечером? Кто-то говорит, надо бегать до 6 утра или там 6 утра, кто-то говорит, что только после 8 вечера. Вот есть какая-то разница или совершенно все равно?
5: Здесь, смотрите, наверное, надо исходить из позиции, что есть, вы, наверное, слышали, вот разные хронотипы. Ну, их называют там...
3: Жаворонок, сова.
5: Да. Есть дневной хронотип,
2: голубь,
5: это голубь, да, ну, их так образно называют. И здесь надо, наверное, исходить из того, какой у тебя хронотип. Если ты прекрасно себя чувствуешь утром, ты бодр, свеж, готов на подвиги, ну, наверное, лучше тогда бегать утром. Да? Но если утром для тебя какая-то катастрофа, прям вот подняться, да, и, ну, наверное, тебе тогда целесообразно было бы тренироваться вечером. Но надо сказать, что вот чаще, конечно, встречаются хронотипы больше вечерние. Жаворонков их не так много.
2: Ну, да. Ну. Хотя, вы знаете, вот мы с утра едем на работу, совсем никого нет, город пустой, машин нет, и есть единицы, которых мы уже практически в глаза знаем друг друга, знаем, потому что мы встречаемся глазами, это люди, которые бегают с утра, и неважно, дождь, снег, ветер, да, они бегут, все время бегут. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши Мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши Мастер», все получится.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Мы разговор про бег продолжаем. Ну, практически бежим по эфиру. И вот Александр, собственно, про дальнобойщиков пишет. Дальнобойщики, там еще вибрационный компонент, постоянное сидение, как, собственно, и бег, две крайности, истина посередине. Двигайся, но щадящий для организма. И вообще, как сказал Черчилль, пишет Саша, не беги, если можешь стоять, не стой, если можешь сидеть, не сиди, если можешь лежать.
2: Это мое прямо.
1: Да, это вся, это всехнее, понимаешь, потому что если я могу лежать...
2: Нет, но есть люди, которые вообще не могут сидеть на месте, не знаю, не могут лежать. У меня есть знакомые, которые, ну просто, если вот у него есть время на то, чтобы полежать днем, он думает, что все, день бесцельно прошел.
1: Серьезно?
2: Ну, конечно, он ленится, и это плохо. Но мы вообще на самом деле ведь говорим о том, что крайности тоже плохо. Мы об этом и говорим, что не бег каких-то высоких достижений, а для того, чтобы, ну, оздоровить свой организм. Вот, Наташа, что-нибудь изменилось с тех пор? Вот я так понимаю, что, ну, достаточно серьезно, любительски, ты занимаешься бегом вот последние 2 года, да?
3: Да.
2: Правильно я понимаю?
3: Да.
2: Что-то изменилось за это время в организме, там, не знаю, внешне, в своих мыслях, как-то там физиологически что-то там, может быть, наладилось?
1: Может быть, с белочками уже познакомилась и всех их в лицо знаешь, почему нет. Вот Катька побежала, вот там еще что-то, нет?
3: Ну, кстати, по поводу белочек, да, мы частенько встречаем.
1: Ой, Наташа!
2: Чешки начнут приносить скоро.
1: Да. Ну и?
3: Ну, в целом, да, внешне как бы есть изменения, но также внутренне я стала более выносливее и прям собой начала гордиться.
1: Вот, это важно, когда ты понимаешь, что ты это делаешь не просто так, и действительно, помимо там хорошего сна, физической формы какой-то хорошей, еще ты понимаешь, что смотришь на себя в зеркало и гордишься собой.
2: А
1: это здорово.
2: Ложечку дегтя, а вот есть ли моменты, за которые стыдно бывает? Вот сегодня, не знаю, не побежала, потом опоздаю на работу или еще что-то, и вот сегодня пропущу тренировку, ничего страшного не будет. Вот бывали такие случаи, и как ты с этим справляешься?
3: Такого не было, потому что
2: Блин.
3: В основном пробежки у меня по субботам проходят.
1: Да? А, так один раз в неделю всего.
3: Пока что да.
1: А то этого достаточно. Ну, просто нет, ну послушайте, я просто думала, что все-таки периодичность, она тоже важна. Угу. Когда ты понимаешь, что это там 3 раза или там 4.
2: Ну, периодичность ведь разная бывает.
1: Ну, один раз в неделю. Этого достаточно для того, чтобы. Вот, Андрей Петрович, один раз в неделю. Достаточно?
4: Может, я шутку одну расскажу,
1: да, конечно, если она приличная.
4: По поводу периодичности, да. Как-то мне один. Одна моя знакомая рассказала такую историю, что вот у меня есть сосед, и он систематически занимается бегом. Каждую весну он надевает спортивный костюм, кроссовки и совершает пробежку.
1: Потрясающе.
4: Затем следует пауза до следующей весны. Скажите, что он занимается систематично.
1: Конечно. Да, ну он же, конечно, один раз.
2: Но
1: мышца
2: же растет во время отдыха, насколько я понимаю. Вот достаточно или периодически?
4: Ну, на самом деле есть такая, ну, достаточно давно сложившаяся точка зрения, что вообще тренировка приносит определенные результаты, когда ты тренируешься 2-3 раза в неделю как минимум. То есть, как бы, одна тренировка в неделю, это не очень хорошо. Вот, как бы, 2-3 больше, ну, как бы, да. Это вот позволяет прям вот в динамике получать какой-то
2: результат
4: эффект
2: какой-то.
4: От тренировок, да.
1: Что касается еще результата тренировок, я где-то читала, что когда ты начинаешь там бегать или ходить, вот как в моем там случае, да, ты обязательно должен следить за пульсом. Вот у меня есть умные часы, вот я за ними смотрю. Вот когда-то, какое-то время назад, когда там у меня было, был там лишний вес еще больше, чем сейчас есть и все остальное, вот мой пульс доходил, когда я там ходила, доходил до 180. Сейчас я спокойно могу при очень хорошем темпе не бежать. При очень хорошем темпе могу идти, мне 140 это максимум. Я чувствую при этом себя прекрасно. Есть какие-то показатели, ну, типа вот минус и плюс, да, какие-то предельные показатели пульса, которые скажут, да извини, тебе уже бегать нельзя, сейчас сердце через рот выпрыгнет. Или там поднадави, что ли, да, для того, чтобы у тебя все
2: работать
1: начало. Да.
4: Да, конечно, частота сердечных сокращений, это у нас конечная величина, то есть она не может расти там...
2: Бесконечно долго.
4: Да, не может быть 400 ударов в минуту, это несовместимо с жизнью.
2: Не нужно пробовать, вот,
4: да.
2: Не нужно пробовать добиться этого.
4: Есть формула, которую предложил скандинавский физиолог Астранд, для мальчиков это 220 минус возраст, для девочек это 226 минус возраст. Она не абсолютно точная, но она простая. То есть вы можете посчитать, сколько же у вас максимальная теоретическая частота сердечных сокращений. Разумеется, вы на этой частоте сердечных сокращений можете перемещаться потенциально, конечно, зависит от человека, но, как правило, несколько минут. То есть все, это анаэробный глубокий режим.
1: Получается... Получается 220... А сколько вы сказали?
4: 226 минус возраст.
1: Сейчас, подождите.
2: Для девочек?
4: Для девочек.
1: 183.
2: Они что, круче нас, что ли?
1: Вот у меня 183 получается. 226 минус 43. 183 это получается вот максимальная частота сердечная.
4: Это максимальная частота, которую вы теоретически можете увидеть. Да, от человека к человеку, конечно, есть нюансы, но в принципе это так.
2: А от подготовленности зависит человека, насколько я понимаю. Насколько он долго...
4: Это больше зависит от возраста и пола.
1: А, даже так.
4: Максимум больше зависит от возраста и пола. От подготовленности зависит, насколько ты можешь поддерживать определенный темп бега и какая у тебя будет при этом частота сердечных сокращений. Вот Дарья ведь сказала, что у нее было 180
1: да, было.
4: В таком темпе, а теперь стало 140. Темп практически не поменялся.
1: Но больше стал, выше стал, темп-то есть, стал выше, вот в чем дело.
4: Это говорит о динамике тренировок. Да. То есть у нее функциональные резервы сердечно-сосудистой системы увеличились, настолько, что как бы уже не надо так с такой частотой работать, чтобы обеспечить двигательную активность вот в данном случае.
1: Давайте продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пересмотрели зарплаты для 76 тысяч работников бюджетной сферы. В Ханты-Мансийском районе открылась первая модельная библиотека. Югорчанка выиграла Кубок России по бочи. Правительство Югры приняло решение увеличить фонд оплаты труда бюджетников на 4%. Изменения действуют задним числом с 1 октября текущего года. Повышение затронет 76 тысяч работников госучреждений, включая как офисных специалистов, так и рабочий персонал, пожарных, бухгалтеров, программистов, уборщиков и многих других. Губернатор Руслан Кухарук, комментируя это решение, назвал его необходимой поддержкой для тысяч профессионалов. По словам главы региона, важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал реальную заботу со стороны властей. Поэтому индексация охватит не только окружные, но и муниципальные учреждения. Все необходимые средства для этого в бюджете уже предусмотрены. Первая модельная библиотека открылась в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района. Современное читальное пространство появилось благодаря национальному проекту «Семья». После реконструкции учреждение полностью преобразилось. На смену привычным тихим залам пришли современные многофункциональные площадки. Для семей с детьми там оборудовали специальную зону с интерактивной песочницей, а для молодежи создали места для творческих встреч с мультимедийными экранами. Кроме того, установили современную компьютерную технику. Особое место в новой библиотеке отвели краеведению. Для посетителей собрали уникальные фотографии и архивные записи, которые рассказывают об истории самого поселка, местных жителях, ветеранах и первопроходцах. Нефтеюганец потерял крупную сумму денег, пытаясь Нефтеюганец потерял крупную сумму денег, пытаясь оформить вид на жительство в Испании.

0: кошельки по указанию неизвестных лиц. Вартовчанка Диана Шубина стала победительницей Кубка России по бочи среди спортсменов с ограничениями здоровья. Турнир, состоявшийся в Тульской области, объединил более 80 участников из 23 регионов страны. Югру представляла целая команда, но до высшей ступени пьедестала добралась только Диана. По словам чемпионки, самым сложным испытанием для нее стал полуфинал, где победитель определился на тайбрейке. В решающем поединке вартовчанка уверенно обошла соперницу из Новосибирской области. Впереди у югорчанки сборы на национальной команды в Кисловодске и Ноябрьский кубок чемпионов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9:04. Мы пробег сегодня бежим. И что, выясняем сегодня, что мешает вам бегать. Нет времени, потому что работа, семья, дела. Вам лень просто и не можете себя заставить. Здоровье не позволяет. Коленки болят, спина хрустит, сердце в конце концов шалит. Погода, потому что выглядываете в окно, а там холод, дождь, жара, гроза и все остальное. Стесняетесь, потому что думаете, что на вас все смотрят. Не знаете, с чего начать. Ничего не мешает, просто не хотите. И это, между прочим, сейчас самый популярный вариант. Больше всего людей голосуют за этот вариант. И ничего не мешает, бегу регулярно. Хочу сказать, что это пока что не очень популярный вариант в нашем голосовании. Да, к сожалению. У нас в гостях сегодня доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии и спортивной медицины Медицинской академии Андрей Кайносов. Андрей Петрович, еще раз здравствуйте. Наталья Волковец, участница забега «Верста», человек, который какое-то время назад принял для себя решение, что буду бегать. И вот, пожалуйста, уже 2 года бегает по субботам. Теперь уже с утра и чувствует, по-моему, себя прекрасно. Есть сообщение от Евгении. Точно погода. То мороз, то ветрище, то снег и дождь, то невыносимый летний зной. А еще медведи. Ну, тут без шуток. У нас лесопарковая зона, где люди бегают, занимаются спортом на велосипедах, круги наматывают. Ну, то есть это все у леса и немного даже в лесу, а там действительно может мишка выйти. Ирина написала, что бегать не любит. Все, это точка. Мы не спорим абсолютно. Мария написала, буквально вчера. Стряхнула пыль с беговой дорожки, но из себя... И подумала, что пора возвращаться, но пока что этого не сделала. Продолжая разговор...
5: Вот Наташа хочет узнать. Вот мне кажется, про беговую дорожку очень интересная штука такая. Ну, то есть по субботам. А если вот как-то... Я так понимаю, по субботам, потому что времени не очень хватает, да, в течение недели, скорее всего. Я так понимаю, в этом причина?
6: Нет, не в этом. Программа «5 верст» подразумевает пробежки по субботам утром.
5: Это такая программа специально
6: обученная. Это специальная программа.
5: Ничего себе.
6: В долине ручьев в 9 утра мы бегаем 5 километров.
5: То есть, в принципе, может каждый еще, вот я со своими порванными ахиллами тоже могу прийти.
4: Конечно, не надо вот это потом начнуться. Приезжайте в долину ручьев.
5: Нет, аккуратно же можно бегать. Ну, это круто вообще на самом деле. А вот какие-то правила, может быть, есть, сама соблюдаешь? Ну, не знаю, натощак бегаешь всегда.
4: Вот, хороший вопрос, кстати.
5: Приняла для себя какой-то, не знаю, режим, расписание?
4: 10 пельменей, и я готова.
5: Все, да, хватит энергии.
6: Нет, натощак никогда не бегаю, потому что без завтрака я свой день не начинаю.
4: Ну, вот смотри, все привычки, молодец. Вот сразу побежала и сразу, и завтрак. И поди кофе натощак не пью, и вот это, да, и воду соблю... Молодец.
5: Андрей Петрович,
4: нормально.
5: Надо проверить информацию теперь.
4: Андрей Петрович, вот что касается бега натощак или там на полный желудок, вот как все-таки лучше? Я где-то когда-то читала, да, что там за час до бега лучше, конечно, съесть там что-нибудь легонькое, салатик какой-то или там стаканчик кефира и вроде как энергии, а потом можно уже нормально поесть. И не будет ли это, поем, я приду, сначала выпью стакан кефира перед бегом, а потом как пельмени, как наверну с хлебом или там с макаронами, и какой от этого
5: Есть
4: результат?
5: Хотел. Зачем ты это все?
4: Вот как лучше это делать? Как бегать?
7: Ну, вы знаете, есть традиционная точка зрения, что вообще, как бы, перед тем, как ты планируешь заниматься, лучше, чтобы между временем начала занятия и тем, когда ты принимал пищу, прошло примерно, 2 часа.
4: Ага.
7: Вот, что меняется у нас с точки зрения физиологии функций желудочно-кишечного тракта при беге? Зависит от нагрузки. То есть, если ты нагрузка у тебя очень невысокая, ты идешь быстро или медленно бежишь, комфортно себя достаточно чувствуешь, то это положительно.

0: влияет на секрецию и моторику желудочно-кишечного тракта.
1: Пищеварение улучшается, да?
0: Да. Получается? И, кстати, вот еще один интересный момент. Бег – это замечательный массаж кишечника. О, то есть улучшается моторика, то есть как бы все хорошо.
1: Угу. Перистальтика, все классно.
0: Если ты бежишь вот прям вот...
2: Как сумасшедший.
0: В максимально, максимально возможном для себя режиме. Если это достаточно долго происходит. Вот здесь как раз мы вспоминали профессиональных спортсменов о том, что могут быть неблагоприятные явления с состоянием желудочно-кишечного тракта. Да, то есть как бы дело в том, что наш организм максимально мобилизует ресурсы в этот момент. Весь кровоток он отправляет на обеспечение работы скелетных мышц. Кишечник, в кишечнике наблюдается явление ишемии. Даже после интенсивных каких-то стартов, соревнований у триатлонистов порой кровь в стуле появляется.
2: О, Господи.
0: То есть как бы это следствие ишемии длительной и затем реперфузии. То есть кровоток восстанавливается, но кишечник поврежден. В результате того, что кровоток там почти отсутствовал.
1: Ничего
0: себе. С этим, как правило, вот это, наверное, вот исследование вот и проводит такие параллели. Да. Но это, понимаете, это... интенсивная, скорее всего, многочасовая нагрузка.
2: Когда там и когда все работает у тебя, все, весь организм получает...
1: Если человек бежит на максимальной скорости, он может, собственно, умереть.
2: Ну то да, есть, слушай, но это же не секрет, конечно.
1: Насколько я понимаю, но это теория, конечно, но тем не менее.
2: Слушай, но на марафонах
1: это очень
2: есть
1: короткое
2: ведь...
1: время.
2: Ну, правда, на марафонах есть случаи, когда человек...
1: ты распределяешь.
2: Но и тем не менее, есть бывали случаи, когда человек, он вроде там здоровый, все классно, занимался, а потом бежал-бежал и сел, и что-то ему, и все, и кончился.
0: Первый марафонец, он ведь умер,
2: да,
0: то есть как бы, да, история нам говорит именно об этом. С точки зрения приема пищи и длительных забегов есть еще один момент, у нас есть определенные запасы энергии в нашем организме. Вот если ты бежишь достаточно быстро, у нас организм черпает энергию, вот синтезирует АТФ, используя запасы гликогена. Гликогена у нас хватает примерно минут на 40, на час интенсивного бега. Затем и у марафонцев есть такой термин, может быть, Наталья вот как бы слышала где-то, знакома такая тема, что как бы стена на 30 километрах. То есть как бы это как раз связывает с тем, что запасы гликогена ты потратил, и темп, у тебя просто нет энергии поддерживать этот темп. И поэтому... все марафонцы, которые бегают с серьезными временами, они имеют какой-то запас глюкозы с собой. Или там мальтодекстрин,
2: вот
0: эти изотоники. Каждые 15 минут он себя подкармливает.
2: Да.
0: Но это необходимо, только если ты бежишь там 40 минут, час, как бы. То есть
1: на
0: вот,
1: максимальном темпе. Ну, то есть на
0: достаточно бодро,
1: доступном темпе.
2: Давайте продолжим через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. Сегодня 6 октября, вторник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4. В Белоярском и Березово 6 градусов, выше 0. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 1, в Сургуте минус 1, в Нижневартовске 2 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Мы разговор про бег продолжаем. И вот столько уже интересного, и натощак не надо. И как там правильно ходить, бежать, и пульс какой, мы уже все это высчитали. И все классно, и какая периодичность, и все здорово. Мне
2: периодичность не высчитана.
1: Нет, но нет, но почему?
2: 2-3 раза в неделю.
1: 2-3 раза в неделю, мы же выяснили. Ну да, мы же выяснили, да, что вроде и каждый день не надо. И вообще в целом тренировки каждый день. Это, наверное, для любителей, это, наверное, не есть хорошо.
2: Вот, смотря какое качество ты хочешь развить. Я так понимаю, тренировки каждый день, это что-то про выносливость, наверное, да? Если ты хочешь силу развить, то побольше периодичность должна быть, насколько
1: как
2: я помню. Но с бегом я уж не знаю, каким это образом связано.
3: Ну, видите, если говорить о тренировках каждый день, будет, наверное, здесь в главе угла стоять, а насколько интенсивная тренировка. И насколько ты хорошо восстанавливаешься. То есть, как бы, можно ли к тренировке отнести ходьбу каждый день, например, да? Да вполне себе, да. То есть вы можете каждый день проходить, там, не знаю, ходить по времени, там, час-два, например, да. Утром себя прекрасно чувствовать, ничего у тебя не болит, ты бодр, полон сил.
1: Весел.
3: Да. Если же ты, допустим, в течение 2 часов бегаешь, и это каждый день, и каждый новый день для тебя становится какой-то катастрофой, да, у тебя мышцы болят, ты плохо себя чувствуешь, как бы тренироваться тебе совершенно не хочется, ну, наверное, значит, для тебя...
1: Бег — это не твое, просто
3: нет,
1: уже
3: не то,
1: прекрати.
3: Что не твое. Нужно или меньше уменьшить интенсивность тренировки, или, может быть, тренироваться тогда через день, чтобы восстанавливаться.
2: Ну, вообще, Арнольд Николаевич Шварценеггер говорил, действительно, он правда так говорил, если ты хочешь узнать период, когда у тебя восстанавливается мышца, вот ты потренировал, например, бицепс, дай ему отдохнуть, пока он у тебя болит, потом второй день, третий день, пятый день, если тебе вот захотелось идти на тренировку, там, на шестой,
1: ну, так,
2: это
1: ну, неважно,
2: я
1: утрирую
2: сейчас про дни, ты подожди еще один день, и потом пойди тренировать эту мышцу.
1: Да, для того, чтобы...
2: Спортсмен великий, на мой взгляд, я думаю, работает.
1: Вот, смотрите, мы сейчас говорим про восстановление. Ну, в смысле, как правильно... А вот как правильно? Кто-то говорит, ложитесь в горячую ванну, кто-то говорит, делайте растяжку, кто-то говорит, просто лягте и лежите, или сегодня бегаете, завтра ходите. Как правильно восстанавливаться?
3: Но если говорить о каких-то пассивных, активных, вернее, методах восстановления, да, то что тут может помочь? Ну, кстати, что-то как-то забывают иногда, что есть такой метод, проверенный, достаточно старый, сауна, например.
1: Вот,
3: да,
1: я же и говорю, как бы, душ горячий, там
3: и, кстати,
1: что-то.
3: Сауна – это очень хорошая кардиотренировка.
1: Серьезно?
3: То есть, серьезно, ну, это пассивная кардиотренировка. Многие сейчас спортсмены, любители используют сауну. Вот именно ты сидишь...
1: И а сердце у тебя работает.
3: Да,
1: хорошая
3: у тебя
1: тренировка.
3: Работает. Да, как бы, и это... Можно чередовать даже тренировки. День бегал, день сауны.
1: День сауны пошел.
3: Ну, самое лучшее средство восстановления, это, конечно, качественный сон.
1: Короче, везде этот сон, сколько можно. Куда ни кинь, везде сон.
2: Мышца растет во время отдыха, мы тоже уже про это говорили. Наташа, а вот есть какие-то у тебя методы восстановления? Вообще, насколько тяжело проходит вот эта дистанция 5 верст? Насколько тяжело себя после этого чувствуешь? Усталость насколько серьезно? И нужно ли восстанавливаться после этого? И как ты это делаешь?
4: Вот по поводу сна я соглашусь, потому что каждую субботу после забега я прихожу, мне нужно хотя бы 2 часа поспать.
1: Нормально.
4: Иначе потом начинает болеть голова.
1: То есть для себя уже четко выработанный такой план. Сначала просыпаюсь рано, потом бегу, а потом досыпаю. Получается так.
2: По поводу бега, может, тоже есть какие-то принципы свои, какие-то, не знаю, правила, которые ты для себя разработал? Ну, по поводу дыхания, по крайней мере. Кто-то дышит носом, кто-то ртом. Вот как ты к этому относишься и что делаешь?
4: Вот по поводу дыхания я такую интересную историю для себя открыла. Ну, конечно, я дышу через нос, выдыхаю через рот. Где-то ближе к финишу я уже начинаю бежать, и у меня в голове какой-то ритм, как будто барабаны какие-то стучат африканские, и я прям дышу. И я бегу, я прям под этот ритм.
2: Да, ну классно. Я тоже, это на самом деле, нам советовали тоже в какого-то темпа держаться и настроить вот дыхание. Я, насколько помню, когда вот я, например, бегом занимался.
1: Вот, Андрей Петрович, насколько, точнее, не насколько, а есть какая-то правильная, что ли, техника дыхания? Дышим только носом, дышим только ртом. Есть какая-то? Или как тебе удобно, так и дыши. С кислородным баллоном беги или там еще что-то.
3: Ну, на самом деле, когда тренировка достаточно интенсивная, тут, наверное, довольно сложно себя будет заставить, например, дышать только носом.
1: Угу.
3: Да.
2: Мне кажется, так можно навредить даже себе. Ну, то есть кислорода будет меньше попадать.
3: Я вот сейчас, знаете, даже пытаюсь какие-то параллели провести. Вот есть такой термин в спортивной медицине, такой показатель, его измеряют, максимальная вентиляция легких.
1: Угу.
3: Да? То есть это сколько человек может вдохнуть и выдохнуть воздуха за минуту. Вот у мужчин этот показатель 200 и больше литров.
2: Ничего себе.
3: Я думаю, что через нос продышать 200 литров
1: обалдеть
3: за минуту
1: это
3: будет практически
1: сойти
3: невозможно.
1: Угу,
3: да? То есть,
1: угу,
3: как бы, поэтому все-таки дышать носом при достаточно низких интенсивностях, наверное, угу, тренировки. Ну и когда ты чувствуешь, что производительности носовых ходов уже не хватает,
1: угу,
3: да,
1: угу,
3: нужно, наверное,
2: переходить на нормальное.
1: Давайте...
2: Нормальное человеческое дыхание через рот.
1: Давайте завершим разговор уже сегодня про бег. Все классно, поговорили, бег, молодец, все классно, я бегать пока не готова. Ходить все там в каком-то быстром темпе и еще что-то, это да, а бегать пока что это точно не мое. Но здесь уже, мне кажется, голову перестраивать надо для того, чтобы понять, что бег это Даша, это так клево. Андрей Петрович, один какой-то универсальный, что ли, совет всем тем, кто принимает для себя решение, вот с сегодняшнего дня побегу. Вот один совет какой-нибудь.
3: Ну, тренировка, она ведь должна бы приносить какое-то удовольствие, да, в принципе. Ну, когда вообще предполагают, что вот ты будешь тренироваться, советуют перед собой ставить цели какие-то достижимые, mm-hmm, да, то есть как бы конкретные, что ты получишь через месяц, через два, через три месяца, да. Я думаю, что если нравится ходить, ну, наверное, нужно
1: mm-hmm
3: ходить.
1: Mm-hmm.
3: Может быть, вам нравится ездить на велосипеде, mm-hmm, но это тоже прекрасный вариант кардиотренировки. Да, может быть, нравится плавать,
1: mm-hmm,
3: ради бога. Тут как
1: лишь бы не сидеть на диване.
3: Если нравятся силовые тренировки, ну, ходи, занимайся силовыми. Постепенно даже те, кому нравятся силовые, они как-то с возрастом приходят и к кардио тоже
1: uh-huh
3: понимают, что
1: uh-huh
3: они себя чувствуют лучше и так
1: uh-huh
3: далее.
1: Uh-huh.
3: Поэтому я думаю, что нужно использовать те варианты, которые тебе симпатичны и нравятся. И как бы не говорить о том, что вот я не бегаю, ну, потому что мне не нравится. Ну, значит, тебе, может быть, нравится на велосипеде.
1: Да, да, что-то другое. Просто выбрать для себя что-то другое, да. Наташ, ну и вот два слова от
2: для
1: человека.
2: Для того, чтобы замотивировать тех,
1: да,
2: кто
1: замотивировать
2: так же, как Даша, не хочет бегать.
4: Но самое главное, это не бояться начать, потому что вы делаете это для себя.
1: Ну, прекрасно. Мне кажется, лучшего совета просто не придумаешь. И напомню, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой физиологии и спортивной медицины Медицинской академии Андрей Кайносов и Наталья Волковец, участница забега «Верста», были у нас сегодня в студии. Вам огромное спасибо, что пришли. Наташ, удачи. 5 верст, 10 верст и дальше. Андрей Петрович, как всегда, все было интересно. Спасибо, что пришли. До свидания.
3: Спасибо, что пригласили.
1: До
3: Всего
1: свидания.
3: Доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.
5: Радио Югра. Реклама.
0: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пересмотрели зарплаты для 76 тысяч работников бюджетной сферы. В Ханты-Мансийском районе открылась первая модельная библиотека. Югорчанка выиграла Кубок России по бочи. Правительство Югры приняло решение увеличить фонд оплаты труда бюджетников на 4%. Изменения действуют задним числом с 1 октября текущего года. Повышение затронет 76 тысяч работников госучреждений, включая как офисных специалистов, так и рабочий персонал, пожарных, бухгалтеров, программистов, уборщиков и многих других. Губернатор Руслан Кухарук, комментируя это решение, назвал его необходимой поддержкой для тысяч профессионалов. По словам главы региона, важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал реальную заботу со стороны властей. Поэтому индексация охватит не только окружные, но и муниципальные учреждения. Все необходимые средства для этого в бюджете уже предусмотрены. Первая модельная библиотека открылась в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района. Современное читальное пространство появилось благодаря национальному проекту «Семья». После реконструкции учреждение полностью преобразилось. На смену привычным тихим залам пришли современные многофункциональные площадки. Для семей с детьми там оборудовали специальную зону с интерактивной песочницей, а для молодежи создали места для творческих встреч с мультимедийными экранами. Кроме того, установили современную компьютерную технику. Особое место в новой библиотеке отвели краеведению. Для посетителей собрали уникальные фотографии и архивные записи, которые рассказывают об истории самого поселка, местных жителях, ветеранах и первопроходцах. Нефтеюганец потерял крупную сумму денег, пытаясь оформить вид на жительство в Испании. 44-летний директор туристической компании нашел в интернете посредника, который обещал дистанционно оформить вид на жительство в другой стране для его клиентов. Мужчина передал документы 9 человек и несколько раз перевел деньги на указанный криптокошелек. После получения средств посредник перестал выходить на связь. В полиции пояснили, что получить вид на жительство в Испании полностью дистанционно невозможно. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция предупреждает, перед оплатой услуг в интернете проверяйте посредников и не переводите крупные суммы на криптокошельки по указанию неизвестных лиц. Вартовчанка Диана Шубина стала победительницей Кубка России по бочи среди спортсменов с ограничениями здоровья. Турнир, состоявшийся в Тульской области, объединил более 80 участников из 23 регионов страны. Югру представляла целая команда, но до высшей ступени пьедестала добралась только Диана. По словам чемпионки, самым сложным испытанием для нее стал полуфинал, где победитель определился на тайбреке. В решающем поединке вартовчанка уверенно обошла соперницу из Новосибирской области. Впереди у югорчанки сборы на национальные команды в Кисловодске и Ноябрьский кубок чемпионов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:37. 6 октября, вторник. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягань, Урае и Междуреченском плюс 4. В Белоярском и Березово 6 градусов тепла. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 1. В Сургуте минус 1, в Нижневартовске и Тюмени 2 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра. Радио Югра. Главная музыка.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:45. Овны, сегодня у вас получится справиться с работой любой сложности.
1: Тельцы, сегодня ни при каких обстоятельствах не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства.
0: Да, так хотелось, да? Близнецы, если сегодня можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать.
1: Раки, помните, главное на данный момент – это уверенность во всем. Составьте четкий план и четко ему следуйте.
0: Львы, впереди открываются полоса препятствий. Настройтесь на долгое, но успешное преодоление.
1: Девы, сегодня обязательно пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным.
0: Весы, сегодня начните очень активно работать над собой и своим настроением. Хватит грустить.
1: Скорпионы, сегодня ваши творческие порывы принесут реальный результат.
0: Стрельцы, сегодня используйте минимум уловок в общении с друзьями. Друзья примут вас любого.
1: Козероги, сегодня вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Будьте готовы к комплиментам и похвалам.
0: Водолеи, звезды говорят, что никогда не стоит терять надежду на взаимность. Сегодня просто попробуйте еще разок. Все получится.
1: Рыбы, сегодня для поддержки репутации вам придется пойти на определенные уступки.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:52. И что, самое время подвести итоги сегодняшнего голосования. Пока что я на бег не готова, но честно. Угу. Ходить, вот это да, сейчас я там темп увеличу, это я не хвастаюсь, просто сейчас говорю, что это я не сижу колодой, понимаешь, а все-таки какую-то физическую активность...
3: Лежу колодой.
2: Неправда, колодой я тоже не лежу. Бывает, конечно, иногда, но все-таки активность физическая присутствует.
3: Но я все-таки хочу сказать, что ты, на мой взгляд, демонизируешь немного бег, потому
2: возможно.
3: Что и наш сегодняшний гость, мне кажется, хорошо рассказал о том, что действительно нужна золотая середина. Mm-hmm. И Александр про это писал. Если мы не говорим о беге, а как о спорте высоких достижений, да, когда там все, бежишь на износ, работаешь постоянно, тренируешься. И опять же, правильное покрытие, правильная обувь. Это же все нужно учитывать. Но и бег разный бывает. Если ты будешь бежать там, скажем, короткие дистанции, понятно, у тебя будет большая нагрузка на суставы. А если ты потихонечку будешь бежать небольшие дистанции волчьим скоком, ничего страшного с тобой не будет.
2: Название какое прикольное.
3: Ну, это правда. Есть такой
2: термин. А для волчьего скока волчьи лапки надо?
3: Нет. Достаточно хороших беговых кроссовок и правильного покрытия. Но вообще волчий скок, это применяют термин, вот знаешь, всякие там выживальщики есть, которые бегут в марафоны очень большие. Мы сегодня уже говорили про то, что человек — это единственное существо на планете, которое может бежать сколько угодно.
2: И ходить бесконечно.
3: Вот невозможно долго, ну, если учитывать вот это, что ты сначала бежишь, потом идешь, опять бежишь, потом опять идешь, ни одно живое существо на планете так не
2: сделает.
3: Умеет.
2: Надо просто где-то погибнет, ему там поспать и все остальное. Давай к результатам. Вопрос был в следующем. Что мешает вам бегать? Ничего не мешает, просто не хочу. 60%. Все, ребята, мы с вами в одной лодке. Мне тоже ничего не мешает на самом деле. Но нет, я там еще проголосовала за вот это холод, жара, что там, дождь, снег, град. Там же, знаешь, это вот как прикол из интернета, когда вот только собрался бегать, все настроился, трусы купил, майку купил, кроссовки купил, вышел, а там маленькое облачко где-то далеко-далеко.
3: Вот у меня сын также дрова колол.
2: И человек снимает видео и говорит, ну я сделал
3: такую
2: все.
3: Такую погоду,
2: понимаешь,
3: я не
2: как? Я все сделал, но
3: я,
2: просто...
3: Вот сколько интересно мне таких же, скажи, как и я, которые проголосовали по-честному, просто лень.
2: Ну, таких 26%.
3: Вот.
2: За лень проголосовали 26%.
3: Да.
2: Слушай, это вот, кстати, даже я тебе больше скажу, 30% проголосовали за лень, потому что, ну, это тоже ведь вариант. А, я же тоже проголосовала за этот вариант. Мне же тоже получается.
3: Это ожидаемо вообще на самом деле. Могли бы и не голосовать, и так все понятно.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пересмотрели зарплаты для 76 тысяч работников бюджетной сферы. Масштабные миграционные рейды прошли в Сургуте. Югорчанка успешно выступила на всероссийской летней спартакиаде среди спортсменов с нарушением слуха. Правительство Югры приняло решение увеличить фонд оплаты труда бюджетников на 4%. Изменения действуют задним числом с 1 октября текущего года. Повышение затронет 76 тысяч работников госучреждений, включая как офисных специалистов, так и рабочий персонал, пожарных, бухгалтеров, программистов, уборщиков и многих других. Губернатор Руслан Кухарук, комментируя это решение, назвал его необходимой поддержкой для тысяч профессионалов. По словам главы региона, важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал реальную заботу со стороны властей. Поэтому индексация охватит не только окружные, но и муниципальные учреждения. Все необходимые средства для этого в бюджете уже предусмотрены. В Сургуте прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские при поддержке Росгвардии проверили законность пребывания иностранцев на территории города. В отдел для разбирательства доставили более 120 человек. У всех проверили документы и сняли отпечатки пальцев. По итогам инспекции силовики возбудили 26 уголовных дел за фиктивную прописку. Кроме того, правоохранители выявили 66 административных правонарушений. 25 иностранцев отправили в центр временного содержания. Им грозит депортация. В полиции Югры подчеркнули, что продолжат жестко контролировать соблюдение миграционных законов. Нефтеюганец потерял крупную сумму денег, пытаясь оформить вид на жительство в Испании. 44-летний директор туристической компании нашел в интернете посредника, который обещал дистанционно оформить вид на жительство в другой стране для его клиентов. Мужчина передал документы 9 человек и несколько раз перевел деньги на указанный криптокошелек. После получения средств посредник перестал выходить на связь. В полиции пояснили, что получить вид на жительство в Испании полностью дистанционно невозможно. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция предупреждает, перед оплатой услуг в интернете проверяйте посредников и не переводите крупные суммы на криптокошельки по указанию неизвестных лиц. И последнее. 5 медалей привезет домой юная пловчиха из Нефтеюганска Валерия Авдеева. На всероссийской летней спартакиаде в Зеленограде она завоевала золото, 2 серебра и 2 бронзы. Югорчанка выступала на соревнованиях для подростков с нарушением слуха. Высшую награду Валерия вырвала на 100-метровке на спине, обогнав соперницу на считанные доли секунды. Остальные медали спортсменка взяла в комплексном плавании и заплывах вольным стилем. Тренер чемпионки Юлия Рудзинская рассказала, что всего за год упорной работы девочка совершила мощный рывок и уже выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В конце октября Валерию Авдееву ждет новый вызов – выступление на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:03. 6 октября.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:03. 6 октября. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша.

0: ответственность уголовной, между прочим. Ты понимаешь, он ведь говорит о том, что вы что делаете, вы что вытворяете, комары тигровые. Угу. Вы как вообще позволили? Вы вызываете ваши укусы, раздражение вызывает, крайнее недовольство вызывает. Люди приходят к мэру, говорят, мэр, его зовут Оливье Жоли. Они ему к нему приходят и говорят, слышь, Оливье, салат, ты слышь, салат, ты в конце концов уже делай что-нибудь, потому что ну вот это вот они летают здесь, жужжат мне вот это, на улицу не выйти. Но и он говорит, ну все, давай, он, в смысле Оливье, мэр, говорит, давай, я сейчас документ подпишу, и ни один комар больше не так пролетит.
1: Ты же вот смотри-ка, ты не понимаешь, совершенно, это какой вопрос, такой ответ. Но если в мэрию приходит человек и говорит, меня комары задолбали, но мэр либо покупает ему полок, или там говорит, где полагаете, продаются для того, чтобы комары не кусали, либо делает, ну, знаешь, вот когда приходит к тебе человек, а ты видишь, что он вообще...
0: Свет горит, а дома никого?
1: Вот. И ты, ну что, ну вот смотри документ, вот, пожалуйста, вот, просто если что, прилетят комары, вот эту бумагу им покажешь.
0: Я бы, может быть, так и подумала, но в этой коммуне уже существуют...
1: тигровые комары,
0: ловушки,
1: и это уже звоночек.
0: У них, ты понимаешь, уже существуют ловушки для летучих мышей, ловушки для синиц, у них там есть какие-то опоры для ласточек, чтобы они только там опирались и больше нигде, ты понимаешь? И там еще питаются насекомыми какие-то птицы, и у них там какой-то загон с этими насекомыми, что вот они дальше просто не имеют права. Я уж не знаю, как он договаривается с этими животинками со всеми.
1: Доктор Дулит.
0: Когда? Или Айболит. Я уж не знаю там кто. И ты понимаешь, говорят, что вроде бы все слушают, это прямо как Белоснежка, которую все звери слушают.
1: Собирает.
0: Ты понимаешь, какое дело? Они же денег на это тратят. 45 тысяч евро на вот это, чтобы написать эту бумажку, потратили 45 тысяч евро. 45 тысяч евро.
1: Ну подожди, это не только на эту бумажку. Скорее всего, построили какие-то тюрьмы для тигров. Комаров, где...
0: Это как у нас комары обычные,
1: ну,
0: ты понимаешь,
1: конечно,
0: это, да?
1: А, это у них такие комары? Да,
0: конечно.
1: Тигровые, это прям вот летит.
0: Как креветка тигровая.
1: Хвост у него там большой.
0: Тигрячий.
1: Такой, полосатый, да? И летит, конечно, с таким хоботом. Да, я
0: обычный,
1: бы тоже его боялся.
0: Обычный комарик, как у нас на воздушном шарике. Обычные
1: вот
0: комарики на воздушном шарике.
1: То есть построили тюрьму для комаров, какие-то там санкции, суд комаринный устроили по-любому. Но это же не просто так. А есть же еще презумпция невиновности,
0: конечно,
1: комаринная.
0: Там же надо
1: попробуй
0: понимать.
1: Докажи, что именно,
0: конечно,
1: этот тебя кусал.
0: И потом, там надо понимать, что кусают только самки. А потом, она же, у нее же смягчающая обстоятельства, она мать, у нее дети, там все учитано, понимаешь?
1: Причем не 2-3, как у нас, а там их миллионы, попробуй-ка всех воспитать.
0: Короче, я все-таки во Францию не ногой, какие-то
1: да,
0: они
1: по
0: там...
1: походу, и отсюда уже после этого выхода уволят.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:11. 6 октября, вторник. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4. В Белоярском и Березово 6 градусов тепла. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени плюс 1, в Сургуте 1 градус со знаком минус. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:16. Немного кафешного этикета, ну или там ресторанного этикета. Ты когда-нибудь в ресторане в настоящем был? Прям вот в пафосном ресторане, в дорогущем, когда на тарелке там вот столечко за вот столечко.
3: Нет, в таком никогда не был.
2: Ну, то есть вот только кафешками ограничивалось. Ну, короче, на кафешке...
3: Ну да, кафешки, пабы какие-то.
2: Да, но на кафешке тоже распространяется. Это правило этикета.
3: Я понял.
2: Одно правило, о котором многие не догадываются, я тебе больше скажу, до того момента, пока я не начала изучать этот вопрос, я тоже об этом не знала. Если ты сел за столик и пришел такой в ресторан или там в кафе, ну, в кафе нормальное, не... Короче, пришел, да, сел за столик, дотронулся до салфеток или до приборов, которыми уже сервирован стол, просто такое бывает, ты обязан сделать заказ. Хотя бы чашечку кофе. То есть обратного пути у тебя просто нет. Просто посидеть, типа, меню там полистать или там еще что-то. Этого делать просто нельзя. По правилам хорошего тона ты должен сделать заказ. Ничего пусть минимальный, себе. Пусть стаканчик воды, пусть чашечку кофе. Логика очень простая. Приборы и салфетки – это знак того, что столик, собственно, занят, и гость готов к трапезе. И официант это видит, это понимает, и человек вроде как настроен остаться. Соответственно, можно ему все предложить. А если ты развернул салфетку, протер руки, вилку, протер там, ну, знаешь, многие, я протираю тоже там приборы, когда
3: тем,
2: начинаю есть. И ушел, ну, типа, полистал меню.
3: Что-то у вас тут грязно, да, ну-ка протру сейчас все.
2: Конечно, ты занял место, ты создал лишнюю работу, ты, собственно, сделал все, чтобы это место не досталось другим. Особенно, если это какое-то очень популярное место, где, знаешь, там в очередь стоит, в Екатеринбурге, например, есть одно заведение, в которое ты приходишь и ждешь очереди своей для того, чтобы я очень часто... Там, да, очень часто там обедаю и очень часто жду, когда освободится место. Просто это очень популярное место. Короче, если ты пришел, это сделал и потом ушел, мне тут что-то у вас не нравится, то все. Ты, конечно же, плохой человек. И, скорее всего, в следующий раз, когда ты придешь, у
3: тебя
2: них там фотографическое...
3: Обслужат, да?
2: Возможно, тебя даже не пустят. Возможно, для тебя не найдется места. Скорее всего, так и будет, да. И...
3: Но это в том случае, я так понимаю, что если действительно заведение какое-то на столько популярное, что там по вход, не знаю, там по пригласительным,
2: но по предварительной записи. Ну, не по пригласительным, вот, может быть, или вот в порядке там живой какой-то
3: вообще,
2: очереди.
3: Насколько я понимаю, вообще есть какие-то... Вот когда ты пришел в кафе или там в ресторан и сел за столик, мне кажется, это уже повод к тому, что ты здесь останешься и что-то обязательно закажешь.
2: Но это же из Европы пришло, в средние века там все это началось, и, собственно, там было принято. Ты заходил в какое-то заведение, в какую-то там
3: таверну,
2: где,
3: скажем,
2: да, так. Трапезничную какую-то заходил, официант к тебе подходил, давал тебе салфетку, давал тебе приборы, и если ты в этот момент положил салфетку себе на колени, да, или там куда там, а приборы взял в руки, все, это сигнал официанту, что ты все, готов сделать заказ, сколько бы блюда здесь не стоило. Хоть маленькую там, знаешь, хоть маленькую ножку.
3: Медные груши.
2: Да, вот, пожалуйста, ради бога, но ты останешься здесь. Значит, официант получит, возможно, чаевые, там, по плечу ты его ударишь там, ну, в смысле... Похлопаешь, скажешь, хорошо, работал, все классно. Если ты салфетку не развернул, для официанта сигнал, так обучали официантов. И если ты салфетку не развернул, значит, ты еще думаешь, значит, ты еще, может быть, ждешь кого-то, может быть, еще что-то, может быть, ты сейчас действительно встанешь и уйдешь, может, ты устал,
3: не
2: отдохнуть пришел.
3: Что-то.
2: Да.
3: То есть получается, что когда я пришел в ресторан или кафе, в любое, сигналом к тому, что я готов
2: сделать заказ, это
3: заказ,
2: салфетка или прибор.
3: Развернутая салфетка.
2: Вообще официанты...
3: Приборы, как правило, ну, приносят при заказе.
2: Еще раз тебе говорю, это как тебе сказать, ну вот это вот в ресторанах быстрого питания, так вот скажем. А если это хороший, пафосный, по-другому я не могу сказать, дорогой ресторан, то приборами уже сервирован стол, причем он сервирован правильно. Я еще буду говорить там о том, как там правильно вилка, ложка, с какой стороны, все там вообще черт ногу сломит.
3: Если это хороший, пафосный, дорогой ресторан, то, скорее всего, меня туда пригласил кто-то. Вряд ли я сам туда пришел.
2: Ты вообще в себя не веришь, получается.
3: Если это дорогой пафосный ресторан, то меня там не будет, скорее всего.
2: Но подожди, ты теперь знаешь правила хорошего тона. Значит, уже понимаешь. А ты же можешь просто...
3: Одной ногой уже в ресторане.
2: Ты понимаешь, ты же можешь прийти, просто, как говорится, носом поводить, атмосферу разнюхать. Может быть, тебе там запах не понравится. Может быть, тебе портьеры, которые там висят, ты, фу, я вообще в скатерть, которая... Да я никогда есть такого, за таким столом не буду, понимаешь? Но при этом ты не разворачиваешь салфетку. Как только ты
3: просто
2: развернул салфетку.
3: Подушнить,
2: ну да, такое,
3: да?
2: тоже.
3: Просто... А как только ты развернул салфетку,
2: это сигнал для официанта.
3: Что тебе может прилететь за твою душноту.
2: На самом деле, это правда сигнал для официанта. Он видит, что тебе уже можно подавать меню, что ты уже как бы готов к заказу. Пусть даже чашечка кофе.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре пересмотрели зарплаты для 76 тысяч работников бюджетной сферы. Масштабные миграционные рейды прошли в Сургуте. Югорчанка успешно выступила на всероссийской летней спартакиаде среди спортсменов с нарушением слуха. Правительство Югры приняло решение увеличить фонд оплаты труда бюджетников на 4%. Изменения действуют задним числом с 1 октября текущего года. Повышение затронет 76 тысяч работников госучреждений, включая как офисных специалистов, так и рабочий персонал, пожарных, бухгалтеров, программистов, уборщиков и многих других. Губернатор Руслан Кухарук, комментируя это решение, назвал его необходимой поддержкой для тысяч профессионалов. По словам главы региона, важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал реальную заботу со стороны властей. Поэтому индексация охватит не только окружные, но и муниципальные учреждения. Все необходимые средства для этого в бюджете уже предусмотрены. В Сургуте прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские при поддержке Росгвардии проверили законность пребывания иностранцев на территории города. В отдел для разбирательства доставили более 120 человек. У всех проверили документы и сняли отпечатки пальцев. По итогам инспекции силовики возбудили 26 уголовных дел за фиктивную прописку. Кроме того, правоохранители выявили 66 административных правонарушений. 25 иностранцев отправили в центр временного содержания. Им грозит депортация. В полиции Югры подчеркнули, что продолжат жестко контролировать соблюдение миграционных законов. Нефтеюганец потерял крупную сумму денег, пытаясь оформить вид на жительство в Испании. 44-летний директор туристической компании нашел в интернете посредника, который обещал дистанционно оформить вид на жительство в другой стране для его клиентов. Мужчина передал документы 9 человек и несколько раз перевел деньги на указанный криптокошелек. После получения средств посредник перестал выходить на связь. В полиции пояснили, что получить вид на жительство в Испании полностью дистанционно невозможно. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция предупреждает, перед оплатой услуг в интернете проверяйте посредников и не переводите крупные суммы на криптокошельки по указанию неизвестных лиц. И последние 5 медалей привезет домой юная пловчиха из Нефтеюганска Валерия Авдеева. На всероссийской летней спартакиаде в Зеленограде она завоевала золото, 2 серебра и 2 бронзы. Югорчанка выступала на соревнованиях для подростков с нарушением слуха. Высшую награду Валерия вырвала на 100-метровке на спине, обогнав соперницу на считанные доли секунды. Остальные медали спортсменка взяла в комплексном плавании и заплывах вольным стилем. Тренер чемпионки Юлия Рудзинская рассказала, что всего за год упорной работы девочка совершила мощный рывок и уже выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В конце октября Валерию Авдееву ждет новый вызов – выступление на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. 6 октября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 3 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 4. В Белоярском и Березово 6 градусов выше 0. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени плюс 1. В Сургуте 1 градус ниже 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 6 октября, вторник.
0: Радио Юг.

0: Радио Югра.
1: 10:38. Ну что? +7 950 510 66 66. Вот кто бы видел сейчас, все, кто сейчас находится в прямой трансляции в нашей официальной группе во ВКонтакте, где видно, что происходит в студии, все видят вот этот вот раскинутые руки, вот этот вот жест победителя практически, да?
2: Все пока в моих руках.
1: Вот.
2: Ну-ка.
1: Если ты 1-0 выиграл вчера, и то благодаря...
2: Я что-то не слишком вальяжно себя веду,
1: вот,
2: по-моему.
1: Понимаешь? Если это так, то что, можно так руки раскидывать?
2: Конечно, белые начинают и выигрывают.
1: Ты что, думаешь, я боюсь тебя, что ли? У меня вон помощников сколько. +7 950 510 66 66. Помощники, очень нужна ваша помощь, потому что чувствую от Игната Николаевича все меньше и меньше мне помощи. Я объясню, почему. Он что-то, видимо, подустал маленько, но ему, может быть, потому что он в отпуск-то не ходил. И
2: нечего его в отпуск отправлять. Это же проблема всех нейросетей, искусственных интеллектов. Как только начинают отдыхать, что-то не дают ему заниматься работой. Все, конечно, восстание всякое начинается. Скайнет, не дай бог. Терминатор.
1: Не надо.
2: Потом вот это, мне нужна твоя одежда. А зачем мне ее самому, тем более на зиму надо.
1: Ладно. +7 950 510 66 66. Помощники, мне очень нужна ваша помощь, естественно. Все, слушаем, что Коля читает, и быстренько подсказывай мне, потому что 1-0 в недельном зачете в его пользу. Но
2: это
1: согласитесь, некрасиво.
2: Ну, в общем, я думаю, все давно готовы.
1: Ладно,
2: слово
1: поехали.
2: Простое, я думаю, вы сегодня быстро догадаетесь.
1: Мануфта или что там у тебя было?
2: Это способ обмануть время. Оно проходит, а ты этого не замечаешь.
1: Сон.
2: Нет, это было бы вообще банально и просто.
1: Ты же сказал простое.
2: Это когда руки думают быстрее головы, а голова потом удивляется.
1: Это, ну что,
2: что
1: торопыжность какая-нибудь?
2: Торопыжность. Нет, это не торопыжность.
1: Ладно.
2: Это было так. Это единственная форма перфекционизма, где ошибку можно назвать дизайнерским решением.
1: Регина пишет «работа», Динара пишет «уборка», Елена пишет «деменция», Андрей пишет «отпуск». Хорошо, не похмели. Так, ага.
2: Это единственный спорт, где главное не скорость, а терпение. На самом деле не единственный такой спорт.
1: А это прям спорт?
2: Это не спорт.
1: Вообще не спорт. Шахматы, что ли? Опыт пишет Алексей. Тактика пишет Елена.
2: Нет.
1: Ну ладно, дальше давай.
2: Так, это способ занять руки, чтобы освободить голову.
1: Выжидание, пишет Елена. Наши руки не для скуки. Вот это скука, что ли?
2: Нет, неправильно.
1: Ага, ладно.
2: Это разговор с материалом, который не перебивает.
1: Творчество, говорит Регина. Ну, давайте уже активнее, пожалуйста. Активнее. Так, ладно, ты сказал простое слово, а что-то это не какое-то непростое.
2: Очень простое слово. На самом деле, вы когда узнаете ответ, вы подумаете, что ж мы раньше не догадались.
1: Мысль пишет Елена, слово пишет Елена. Ага, нет, не
2: это способ оставить след, не разрушая ничего вокруг.
1: Навык, пишет Марат.
2: Нет.
1: Хобби, пишет Андрей.
2: Нет.
1: Ну, ладно, дальше.
2: Это искусство превращать ничего не буду делать. Смотри, что получилось.
1: Вязание, пишет Анастасия. Память, пишет Ольга. Рисование, пишет Динара. И что вот это еще раз прочитай?
2: Это искусство превращать ничего не буду делать. Смотри, что получилось.
1: Лень, пишет Ксения. Елена пишет понты. Я так подозреваю.
2: Там, на самом деле, очень многие были очень,
1: очень
2: близко.
1: Близки, да?
2: Но мы же дословно,
1: добуквенно. Конечно, конечно, конечно.
2: Так что это единственный вид спорта, где финишная ленточка становится шарфом.
1: Ох, боже. Вязание?
2: Нет, нет, неправильно.
1: Хобби, пишет Эльвира. Призвание, интуиция, пишет Владимир. Притворство, пишет Елена. Ложь, пишет Елена.
2: Это диалог
1: хобби
2: с бабушкой. Это диалог с бабушкой, даже если ее уже нет.
1: О,
2: вот
1: боже.
2: Эта мне формулировка нравится очень.
1: Притворство.
2: Все
1: бы
2: нет, притворство далеко ушли.
1: Далеко.
2: Ложь тоже далеко ушли.
1: Мастерство, пишет Ольга. Андрей пишет увлечение.
2: Очень все близко. И вот это все было очень близко. Вязание, вот это вот все.
1: Мы поняли.
2: Все туда.
1: Рукоделие?
2: Ну как, я думал, что-то. Тот другой.
1: Это что, рукоделие?
2: Нет, это, конечно, рукоделие.
1: Рукоделие. Вот, ребята, я туда, все, я победила, наконец-то. А тут и молитвы, и трудолюбие, и фантазии, и талант, и рвение. Ну все, а это было рукоделие, наконец-то, 1-1.
2: Да.
1: Слово действительно.
2: Вот даже у меня всего 12 подсказок было, представь, а я обычно делаю 15-20, на всякий случай. И вот я даже 10 не прочитал.
1: Видишь, какие мы молодцы.
2: Я же говорил, что будет легко.
1: Видишь, какие мы молодцы.
2: А мужик сказал, мужик сделал.
1: И поэтому 1-1 в недельном зачете. Всем большое спасибо за подсказки. Завтра моя очередь. Утро.
0: начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:48. Ну, сегодня у вас получится справиться с работой любой сложности.
1: Тельцы, сегодня ни при каких обстоятельствах не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близ... Мне вот уже третий раз хочется прочитать транжирство.
0: Ну, какая разница? Можно и в транжиры.
1: И в те лапы тоже не надо отдаваться.
0: Близнецы, если сегодня можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать.
1: Раки, помните главное на данный момент – уверенность во всем. Составьте четкий план и четко ему следуйте.
0: Львы, впереди открывается полоса препятствий. Настройтесь на долгое, но успешное преодоление.
1: Девы, сегодня обязательно пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным.
0: Весы, сегодня начните очень активно работать над собой и своим настроением хватит грустить.
1: Скорпионы, сегодня ваши творческие порывы принесут реальный результат.
0: Стрельцы, используйте сегодня минимум уловок в общении с друзьями. Друзья примут вас любого.
1: Козероги, сегодня вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Будьте готовы к комплиментам и похвалам.
0: Водолеи, звезды говорят, что никогда не стоит терять надежду на взаимность. Сегодня просто попробуйте еще разок. Все получится. Да что ж такое-то?
1: Рыбам сегодня для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки.

0: Радио Югра.
1: 10:53. И опять же, в это время у нас что? Мошенники. Но сейчас не про мошенников, сейчас про истории реальных людей, которые рассказали, как защищают свои сбережения от мошенников. 40% используют двухфакторную аутентификацию для защиты своих сбережений от мошенников. То есть, помимо того, что они на контроле держат звонки все, да, понимают, там, кто звонит, перепроверяют там и все остальное, они еще плюс используют двухфакторную аутентификацию. И еще 40% установили самозапрет на кредиты через госуслуги, и это очень крутая опция. С каждым днем тех людей, которые ставят эти самозапреты, их становится все больше и больше. Я уже тоже поставила 100 лет назад этот самозапрет, там ничего сложного нет. Ты заходишь там на госуслуги, через этот госключ быстренько все делаешь, там тебе даже ходить никуда не надо. Понимаешь, то есть ты быстренько...
2: Для этого и созданы госуслуги, для того, чтобы тебе сильно ходить никуда не приходилось.
1: Дальше.
2: Но какая-то была там проблема с этим. Мошенники этим тоже каким-то образом пользовались. Я надеюсь, что сейчас там, изменили.
1: Знаешь, я тебе хочу сказать, там мошенники, знаешь, когда могли этим пользоваться? Тогда, когда человек сам промах давал, когда звонят ему мошенники, он там, значит, ага, бдительность теряет, три цифры говорит или там код какой-то говорит, и в этом случае мошенники могут дальше пролезть по госуслугам. То есть все, должна стена у мошенников образоваться в тот момент, когда они говорят тебе, ну-ка, сейчас там тебе парольчик придет, или там, кто там, код какой для активации. И ты в этот момент, у тебя включается мышление твое критическое, ты говоришь, ну-ну-ну-ну-ну, ребята, нет-нет-нет, это ни в коем случае. Но и вот все, и защищаешь.
2: В том случае, мне было бы классно, ну, осознавать то, что действительно вот только нужен им код, и все, что они там говорят, я могу с ними долго беседовать, там, не знаю, все что угодно, но только ключ вот этот является сигналом к тому, что мне надо прерывать разговор, и что таким образом они могут украсть мои личные данные. Но, насколько я понимаю, не только такие методы существуют, не только ключ в иных случаях нужен, и поэтому надо и бдительность включать, и вот различные программы от государства и от банков в том числе.
1: Да, ну и плюс ко всему, не забывайте, что сложные пароли тоже играют свою роль, тоже надо, конечно же, проверять регулярно банковские выписки какие-то, да, ты заходишь, у тебя это все можно сделать в приложении, ты смотришь, но вдруг ты нечаянно не видел, не знал, каким-то образом, ну, куда-то слились там твои данные там, да, но где-то, может, нечаянно кому-то паспорт свой отправил, ну, где-то когда-то давно, знаешь, я хочу тебе сказать, что я так делала, к сожалению, к великому, так и ты делал сто раз, когда в мессенджерах.
2: Раз кому отправлял
1: вот,
2: данные своего паспорта.
1: Здесь нужно быть просто внимательными и проверять все, что связано с твоими личными данными, как этим пользуются нехорошие люди. И, ну, по возможности не отправлять никаких своих данных никому. Надо, позвони, встретись, не знаю, глаза в глаза покажи, надиктуй, в конце концов, там, да, но при личной встрече.
2: Я еще в банке в своем зарплатном сделал такую опцию, ну, она платная, конечно же, но, тем не менее, там небольшие деньги, что до 700 тысяч мне будут возвращаться деньги, если вдруг стырят у меня мошенники.
1: Если вдруг у тебя 70 рублей
2: если,
1: твои стырят,
2: да,
1: то, в принципе, 700 вернется на карманчик. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обновили стратегию развития беспилотной авиации. Масштабные миграционные рейды прошли в Сургуте. Югорчанка успешно выступила на всероссийской летней спартакиаде среди спортсменов с нарушением слуха. Развитие беспилотных систем в Югре выходит на новый уровень. Окружное правительство актуализировало концепцию до 2035 года, адаптировав ее под динамику российской отрасли. Основной фокус сместился на практические аспекты – создание необходимой инфраструктуры и минимизацию рисков. Регион уже наработал базу для внедрения инноваций. Успешные тесты по доставке грузов в Ханты-Мансийске доказали техническую возможность таких полетов. Сейчас проект находится на стадии экономического обоснования. В случае положительного отклика со стороны предпринимателей, уже в будущем году беспилотная логистика может стать привычной частью городской среды, комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Для Югры беспилотные технологии уже сегодня помогают быстрее доставлять грузы в отдаленные поселки, эффективно следить за состоянием лесов, трубопроводов и в рамках других направлений отраслей экономики. Также будем расширять использование беспилотных авиационных систем на территории нашего региона.
1: В Сургуте прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские при поддержке Росгвардии проверили законность пребывания иностранцев на территории города. В отдел для разбирательства доставили более 120 человек. У всех проверили документы и сняли отпечатки пальцев. По итогам инспекции силовики возбудили 26 уголовных дел за фиктивную прописку. Кроме того, правоохранители выявили 66 административных правонарушений. 25 иностранцев отправили в центр временного содержания. Им грозит депортация. В полиции Югры подчеркнули, что продолжат жестко контролировать соблюдение миграционных законов. Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрировал высокие показатели социально-экономического развития, заняв вторую строчку в рейтинге материального благополучия от РИА Новости. Эксперты отмечают, что доходы жителей Югры не только нивелируют климатические особенности и стоимость жизни на севере, но и позволяют округу опережать по уровню жизни даже столичные агломерации. Ключевыми факторами успеха стали стабильный рост банковских сбережений населения, сокращение доли граждан с низкими доходами и высокая доступность жилья. В тройке лидеров компанию Югры составили Ямал, занявший первое место, и Чукотка. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург в этом списке оказались на позициях ниже северных автономий. И последние 6 медалей привезла домой юная пловчиха из Нефтеюганска Валерия Авдеева. На всероссийской летней спартакиаде в Зеленограде она завоевала золото, 2 серебра и 3 бронзы. Югорчанка выступала на соревнованиях для спортсменов с нарушением слуха. Высшую награду Валерия вырвала на 100-метровке на спине, обогнав соперницу на считанные доли секунды. Остальные медали спортсменка взяла в комплексном плавании, заплывах вольным стилем и баттерфляем. Тренер чемпионки Юлия Рудзинская рассказала, что всего за год упорной работы девочка совершила мощный рывок и уже выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В конце октября Валерию Авдееву ждет новый вызов – выступление на Кубке России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио

0: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризм. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Ding-da-go-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре обновили стратегию развития беспилотной авиации. Прокуратура Нижневартовска обязала муниципальное учреждение выплатить компенсацию ребенку. Югорские школьники вернулись из большого культурного тура. Развитие беспилотных систем в Югре выходит на новый уровень. Окружное правительство актуализировало концепцию до 2035 года, адаптировав ее под динамику российской отрасли. Основной фокус сместился на практические аспекты – создание необходимой инфраструктуры и минимизацию рисков. Регион уже наработал базу для внедрения инноваций. Успешные тесты по доставке грузов в Ханты-Мансийске доказали техническую возможность таких полетов. Сейчас проект находится на стадии экономического обоснования. В случае положительного отклика со стороны предпринимателей, уже в будущем году беспилотная логистика может стать привычной частью городской среды, комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Для Югры беспилотные технологии уже сегодня помогают быстрее доставлять грузы в отдаленные поселки, эффективно следить за состоянием лесов, трубопроводов и в рамках других направлений отраслей экономики также будем расширять использование беспилотных авиационных систем на территории нашего региона.
1: Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрировал высокие показатели социально-экономического развития, заняв вторую строчку в рейтинге материального благополучия от РИА Новости. Эксперты отмечают, что доходы жителей Югры не только нивелируют климатические особенности и стоимость жизни на севере, но и позволяют округу опережать по уровню жизни даже столичные агломерации. Ключевыми факторами успеха стали стабильный рост банковских сбережений населения, сокращение доли граждан с низкими доходами и высокая доступность жилья. В тройке лидеров компанию Югры составили Ямал, занявший первое место, и Чукотка. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург в этом списке оказались на позициях ниже северных автономий. Прокуратура Нижневартовска добилась компенсации для 6-летнего мальчика, получившего травму на городской спортивной площадке. Инцидент произошел в августе 2023 года. Проверка показала, что ответственная организация не следила за состоянием уличного инвентаря. Чтобы возместить ребенку моральный ущерб и затраты на лечение, надзорному ведомству пришлось подать иск в отношении городской дирекции спортивных сооружений. Суд поддержал эти требования. Теперь учреждение обязано выплатить пострадавшей семье более 340 тысяч рублей. Исполнение решения прокуратура взяла под свой контроль. И последнее. 49 талантливых школьников из Югры отправились в большое культурное путешествие по двум столицам. В Москве ребята посетили Третьяковскую галерею, музей усадьбы Чехова, прогулялись по Красной площади и парку Зарядье. В Санкт-Петербурге югорчане увидели главные символы города на Неве – Эрмитаж, Исаакиевский собор и музей-заповедник Петергоф. Такие поездки помогают детям вживую прикоснуться к истории и искусству нашей страны и вдохновиться на новые успехи. Отмечу, туры, организованные в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Счастье есть.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.

Югра. Главное окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорский проект претендует на международную премию «Мы вместе». Прокуратура Нижневартовска обязала муниципальное учреждение выплатить компенсацию ребенку. Школьники Югры вернулись из большого культурного тура. Югорский центр для особенных детей борется за международную премию «Мы вместе». Прямо сейчас идет народное онлайн-голосование, в котором наш регион представляет проект «Кадику» из Нижневартовска. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Центр, который почти 10 лет назад создали две мамы для поддержки своих малышей, сегодня вырос в сеть с тремя филиалами в Нижневартовске и Тюмени. За это время квалифицированные специалисты помогли более чем 1000 детей, открыв для них возможности не только в профильной реабилитации, но и в творчестве. Только за 2025 год сотрудники оказали свыше 52 тысяч услуг. Руслан Кухарук отметил, что поддержать земляков может каждый. Голосование за финалистов премии продлится в боте акции «Мы вместе» в МАКС до 15 октября. Продолжается строительство храма-часовни в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской на площадке у Ханты-Мансийского концертно-театрального центра «Югра Классик». Каменщики уже приступили к возведению кирпичной мемориальной стены памяти. Место имеет особое историческое значение. Архивные документы подтверждают, что в 1937-1938 годах здесь погибли и были погребены 603 жителя Остяково-Агульского национального округа. Долгое время об этом напоминал деревянный поклонный крест. Отмечу, проект мемориального комплекса разработали архитекторы Института стратегического развития «Север». В него войдут кирпичная часовня, стена памяти с нишами для свечей и лампад, а также мраморные плиты с именами погибших. Строители уже разобрали старое асфальтовое покрытие парковки и залили прочную фундаментную плиту. Работы ведутся на народные пожертвования. Сбор средств открыла Ханты-Мансийская митрополия. Прокуратура Нижневартовска добилась компенсации для 6-летнего мальчика, получившего травму на городской спортивной площадке. Инцидент произошел в августе 2023 года. Проверка показала, что ответственная организация не следила за состоянием уличного инвентаря. Чтобы возместить ребенку моральный ущерб и затраты на лечение, надзорному ведомству пришлось подать иск в отношении городской дирекции спортивных сооружений. Суд поддержал эти требования. Теперь учреждение обязано выплатить пострадавшей семье более 340 тысяч рублей. Исполнение решения прокуратура взяла под свой контроль. И последние 49 талантливых школьников из Югры отправились в большое культурное путешествие по двум столицам. В Москве ребята посетили Третьяковскую галерею, музей усадьбы Чехова, прогулялись по Красной площади и парку Зарядье. В Санкт-Петербурге югорчане увидели главные символы города на Неве – Эрмитаж, Исаакиевский собор и музей-заповедник Петергоф. Такие поездки помогают детям вживую прикоснуться к истории и искусству нашей страны и вдохновиться на новые успехи. Отмечу, туры, организованные в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорский проект претендует на международную премию «Мы вместе». В Пытьяхе полицейские пресекли деятельность группы нелегальных мигрантов. Мессенджер Макс меняет повседневные привычки миллионов россиян. Югорский центр для особенных детей борется за международную премию «Мы вместе». Прямо сейчас идет народное онлайн-голосование, в котором наш регион представляет проект «Кадику» из Нижневартовска. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Центр, который почти 10 лет назад создали две мамы для поддержки своих малышей, сегодня вырос в сеть с тремя филиалами в Нижневартовске и Тюмени. За это время квалифицированные специалисты помогли более чем 1000 детей, открыв для них возможности не только в профильной реабилитации, но и в творчестве. Только за 2025 год сотрудники оказали свыше 52 тысяч услуг. Руслан Кухарук отметил, что поддержать земляков может каждый. Голосование за финалистов премии продлится в боте акции «Мы вместе» в МАКС до 15 октября. Пытьяхские силовики обнаружили нелегальных мигрантов, которые прятались в пустующем здании старой мечети. Трое иностранцев находились в Югре незаконно. Они не встали на учет и работали без патентов. При проверке выяснилось, что один из задержанных числится в федеральном розыске за кражу у себя на родине. Полицейские уже вычислили и работодателя нелегалов. Им оказался 53-летний местный житель. Он незаконно устроил иностранцев в свою пекарню и предоставил им помещение для проживания. Теперь владельцу бизнеса грозит уголовная ответственность. Двоих мигрантов в ближайшее время выдворят из России, а беглого подозреваемого в краже ждет экстрадиция. Продолжается строительство храма-часовни в честь собора новомучеников и исповедников Церкви Русской на площадке у Ханты-Мансийского концертно-театрального центра «Югра Классик». Каменщики уже приступили к возведению кирпичной мемориальной стены памяти. Место имеет особое историческое значение. Архивные документы подтверждают, что в 1937-1938 годах здесь погибли и были погребены 603 жителя Остяко-Вагульского национального округа. Долгое время об этом напоминал деревянный поклонный крест. Отмечу, проект мемориального комплекса разработали архитекторы Института стратегического развития «Север». В него войдут кирпичная часовня, стена памяти с нишами для свечей и лампад, а также мраморные плиты с именами погибших. Строители уже разобрали старое асфальтовое покрытие парковки и залили прочную фундаментную плиту. Работы ведутся на народные пожертвования. Сбор средств открыла Ханты-Мансийская митрополия. И последняя ежедневная аудитория национального мессенджера «Макс» превысила 90 миллионов человек. С момента запуска приложения скачали более 140 миллионов раз. Каждый день пользователи отправляют почти 2 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков. Мессенджер активно растет и за пределами России. К нему уже присоединились свыше 11 миллионов иностранцев, в первую очередь жителей стран СНГ. Кроме того, сервис становится удобной заменой бумажным документам. Около 10 миллионов россиян уже оформили в приложении цифровой ID. С его помощью можно заселяться в гостинице, подтверждать возраст на кассах магазинов и получать положенные льготы без предъявления обычного паспорта. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Жители Макеевки благодаря Югре получили новую площадку для занятий спортом. В Пытьяхе полицейские пресекли деятельность группы нелегальных мигрантов. Мессенджер Макс меняет повседневные привычки миллионов россиян. В Макеевке завершилось обновление спортивной инфраструктуры лицея номер 2 «Престиж». Проект, реализованный при поддержке Югры, занял 1.5 года. На месте устаревшего стадиона появилась площадка с разделением на зоны. Игровые виды спорта, силовые тренировки, воркауты и подготовка к ГТО. Территория полностью благоустроена и доступна для посещения как в вечернее время по будням, так и в течение всего дня по выходным. Как подчеркивает руководство лицея, объект стал полноценным спортивным ядром района, где ежедневно занимаются десятки людей. А чтобы площадка оставалась в хорошем состоянии, организовано дежурство сотрудников, которые следят за порядком и сохранностью инвентаря. Пытьяхские силовики обнаружили нелегальных мигрантов, которые прятались в пустующем здании старой мечети. Трое иностранцев находились в Югре незаконно. Они не встали на учет и работали без патентов. При проверке выяснилось, что один из задержанных числится в федеральном розыске за кражу у себя на родине. Полицейские уже вычислили и работодателя нелегалов. Им оказался 53-летний местный житель. Он незаконно устроил иностранцев в свою пекарню и предоставил им помещение для проживания. Теперь владельцы бизнеса грозит уголовная ответственность. Двоих мигрантов в ближайшее время выдворят из России, а беглого подозреваемого в краже ждет экстрадиция. Победители конкурса «Большая перемена» из Югры вернулись домой после 16-дневного путешествия по России. На поезде ребята проехали от Владивостока до Москвы, побывав в десятке городов. Школьники посетили космодром «Восточную», видели Байкал и познакомились с природой и культурой разных регионов страны. Турне оставило у каждого свои впечатления. Например, Санжару Нуркасымову из Ханты-Мансийска запомнилась чита. Эльнаре Зиенгирова из Нижнесартымского, Красноярск и знаменитые столбы. Виктор Смирнов из окружной столицы отметил новые знакомства, а среди городов особенно выделил Казань и Нижний Новгород. Для Ирины Добродомовой из Белого Яра поездка стала источником вдохновения и новых идей. По словам школьницы, полученные эмоции и опыт невозможно заменить обычным обучением. Их можно только прожить самому. И последнее. Ежедневная аудитория национального мессенджера «Макс» превысила 90 миллионов человек. С момента запуска приложения скачали более 140 миллионов раз. Каждый день пользователи отправляют почти 2 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков. Мессенджер активно растет и за пределами России. К нему уже присоединились свыше 11 миллионов иностранцев, в первую очередь жители стран СНГ. Кроме того, сервис становится удобной заменой бумажным документам. Около 10 миллионов россиян уже оформили в приложении цифровой ID. С его помощью можно заселяться в гостиницы, подтверждать возраст на кассах магазинов и получать положенные льготы без предъявления обычного паспорта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Я-Профт. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Жители Макеевки благодаря Югре получили новую площадку для занятий спортом. Игримскую районную больницу посетили эксперты окружного центра СПИД. В Сургуте подвели итоги регионального этапа соревнований «Вертикальный вызов». В Макеевке завершилось обновление спортивной инфраструктуры лицея номер 2 «Престиж». Проект, реализованный при поддержке Югры, занял 1.5 года. На месте устаревшего стадиона появилась площадка с разделением на зоны. Игровые виды спорта, силовые тренировки, воркауты и подготовка к ГТО. Территория полностью благоустроена и доступна для посещения как в вечернее время по будням, так и в течение всего дня по выходным. Как подчеркивает руководство лицея, объект стал полноценным спортивным ядром района, где ежедневно занимаются десятки людей. А чтобы площадка оставалась в хорошем состоянии, организовано дежурство сотрудников, которые следят за порядком и сохранностью инвентаря. Качество помощи ВИЧ-инфицированным пациентам проверили в Игримской районной больнице. Медицинское учреждение с рабочим визитом посетили эксперты окружного центра СПИД. Специалисты проинспектировали, как в районе выстроена работа с больными и соблюдается инфекционная безопасность. Окружные врачи высоко оценили системный подход игримских коллег и поделились рекомендациями по улучшению работы. Отмечу, в целом ситуация с распространением инфекции в Югре остается стабильной, а уровень заболеваемости идет на спад. Этому способствует массовые обследования и работа пунктов экспресс-тестирования. Они помогают выявить вирус на ранней стадии и вовремя начать лечение. Победители конкурса «Большая перемена» из Югры вернулись домой после 16-дневного путешествия по России. На поезде ребята проехали от Владивостока до Москвы, побывав в десятке городов. Школьники посетили космодром «Восточную», видели Байкал и познакомились с природой и культурой разных регионов страны. Турне оставило у каждого свои впечатления. Например, Санжару Нуркасымову из Ханты-Мансийска запомнилась чита. Эльнаре Зиенгирова из Нижнесартымского, Красноярск и знаменитые столбы. Виктор Смирнов из окружной столицы отметил новые знакомства, а среди городов особенно выделил Казань и Нижний Новгород. Для Ирины Добродомовой из Белого Яра поездка стала источником вдохновения и новых идей. По словам школьницы, полученные эмоции и опыт невозможно заменить обычным обучением. Их можно только прожить самому. И последнее. В Сургуте пожарный на скорость покорил 30-этажную высотку. В городе прошел региональный финал соревнований «Вертикальный вызов». 48 спасателей со всей Югры состязались в сложнейших условиях. Им нужно было вбежать на самый верх здания в тяжелой боевой экипировке и с кислородными баллонами за спиной. Быстрее всех с задачей справился командир отделения из поселка Междуреченский Сергей Безвуляк. 30 этажей он преодолел всего за 3 минуты и 36 секунд. Отмечу, что это не первый рекорд югорчан. Нам пару недель назад он стал абсолютным чемпионом похожего забега на 25 этажей в Ханты-Мансийске. Теперь спасателю предстоит защищать честь региона на следующем уровне. Главные международные старты вертикального вызова пройдут 4 ноября в Санкт-Петербурге. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре запустили первый в России специальный коридор для дронов. Игримскую районную больницу посетили эксперты окружного центра СПИД. В Сургуте подвели итоги регионального этапа соревнований «Вертикальный вызов». В Югре появился первый в России выделенный воздушный коридор для беспилотников. Специальный маршрут протяженностью 440 километров проложили над регионом на высоте от 800 до 830 метров. Как сообщили в Минтрансе, главное преимущество новой трассы – отсутствие лишней бюрократии. Теперь для регулярных полетов дронов не нужно каждый раз согласовывать ограничения и закрывать небо для других судов. Первой и самой важной задачей для беспилотников станет мониторинг лесных пожаров в округе. В будущем воздушную магистраль планируют использовать для логистики и патрулирования важных объектов. Качество помощи ВИЧ-инфицированным пациентам проверили в Игримской районной больнице. Медицинское учреждение с рабочим визитом посетили эксперты окружного центра СПИД. Специалисты проинспектировали, как в районе выстроена работа с больными и соблюдается инфекционная безопасность. Окружные врачи высоко оценили системный подход игримских коллег и поделились рекомендациями по улучшению работы. Отмечу, в целом ситуация с распространением инфекции в Югре остается стабильной, а уровень заболеваемости идет на спад. Этому способствует массовые обследования и работа пунктов экспресс-тестирования. Они помогают выявить вирус на ранней стадии и вовремя начать лечение. 4 югорчанки по итогам отбора в Уральском федеральном округе вошли в число победителей Всероссийской премии «Гордость нации». Конкуренция была серьезной. На конкурс прислали почти 180 заявок из 6 регионов. Наши землячки представили проекты, которые помогают сохранять традиции и выстраивать диалог между разными народами. Среди лауреатов Елена Кривец, Светлана Губайдулина, Александра Соколянская и Ольга Ускова. Их проекты – это не просто идеи, а реальная работа с молодежью и освещение жизни многонационального региона. По словам председателя регионального отделения Ассамблеи народов России в Югре Елены Исламуратовой, такие инициативы играют важную роль в укреплении гражданского единства и признания на федеральном уровне заслуженные результаты их ежедневного труда. И последнее. В Сургуте пожарный на скорость покорил 30-этажную высотку. В городе прошел региональный финал соревнований «Вертикальный вызов». 48 спасателей со всей Югры состязались в сложнейших условиях. Им нужно было вбежать на самый верх здания в тяжелой боевой экипировке и с кислородными баллонами за спиной. Быстрее всех с задачей справился командир отделения из поселка Междуреченский Сергей Безуляк. 30 этажей он преодолел всего за 3 минуты и 36 секунд. Отмечу, что это не первый рекорд югорчан. Нам пару недель назад он стал абсолютным чемпионом похожего забега на 25 этажей в Ханты-Мансийске. Теперь спасателю предстоит защищать честь региона на следующем уровне. Главные международные старты вертикального вызова пройдут 4 ноября в Санкт-Петербурге. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65-45-25.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще, не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
7: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийском автономном округе запустили первый в России специальный коридор для дронов. В Югре открылась масштабная онлайн-конференция по вопросам современного образования. 4 югорчанки стали победительницами уральского этапа премии «Гордость нации». В Югре появился первый в России выделенный воздушный коридор для беспилотников. Специальный маршрут протяженностью 440 километров проложили над регионом на высоте от 800 до 830 метров. Как сообщили в Минтрансе, главное преимущество новой трассы – отсутствие лишней бюрократии. Теперь для регулярных полетов дронов не нужно каждый раз согласовывать ограничения и закрывать небо для других судов. Первой и самой важной задачей для беспилотников станет мониторинг лесных пожаров в округе. В будущем воздушную магистраль планируют использовать для логистики и патрулирования важных объектов. В Югре начала работу 18-я научно-практическая онлайн-конференция «Открытое образование и региональное развитие. Институциональная модель нового поколения». На одной площадке собрались эксперты, педагоги, управленцы и исследователи из России и других стран. Главные темы – внедрение искусственного интеллекта в образование, подготовка кадров, развитие талантов и человеческого капитала, а также новые подходы к дошкольному, школьному и профессиональному образованию. В рамках пленарного заседания участники представили образовательный опыт Китая. А эксперты из Азербайджана и Белоруссии поделятся практиками развития университетского образования и военно-патриотического воспитания. Конференция продлится 2 дня. Участников ждут дискуссии о цифровых технологиях, проектном обучении, наставничестве и профориентации. Трансляции проходят на Рутюбе. 4 югорчанки по итогам отбора в Уральском федеральном округе вошли в число победителей Всероссийской премии «Гордость нации». Конкуренция была серьезной. На конкурс прислали почти 180 заявок из 6 регионов. Наши землячки представили проекты, которые помогают сохранять традиции и выстраивать диалог между разными народами. Среди лауреатов Елена Кривец, Светлана Губайдулина, Александра Соколянская и Ольга Ускова. Их проекты – это не просто идеи, а реальная работа с молодежью и освещение жизни многонационального региона. По словам председателя регионального отделения Ассамблеи народов России в Югре Елены Исламуратовой, такие инициативы играют важную роль в укреплении гражданского единства и признании на федеральном уровне заслуженный результат их ежедневного труда. И последнее. Югорские пауэрлифтеры привезли россыпь наград с Кубка России. Турнир прошел в Ноябрьске и собрал почти 200 атлетов из 24 регионов страны. В личных состязаниях представители нашего округа завоевали 16 медалей, 4 из которых золотые. Главным достижением стал успех в общем зачете соревнований. По итогам всех выступлений и мужская, и женская сборная Югры уверенно вошли в тройку лидеров, завоевав командную бронзу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре открылась масштабная онлайн-конференция по вопросам современного образования. В Нижневартовске подвели итоги очередной проверки мигрантов. Югурские пауэрлифтеры завоевали на Кубке России 16 медалей. В Югре начала работу 18-я научно-практическая онлайн-конференция «Открытое образование и региональное развитие. Институциональная модель нового поколения». На одной площадке собрались эксперты, педагоги, управленцы и исследователи из России и других стран. Главные темы – внедрение искусственного интеллекта в образование, подготовка кадров, развитие талантов и человеческого капитала, а также новые подходы к дошкольному, школьному и профессиональному образованию. В рамках пленарного заседания участники представили образовательный опыт Китая. А эксперты из Азербайджана и Белоруссии поделятся практиками развития университетского образования и военно-патриотического воспитания. Конференция продлится 2 дня. Участников ждут дискуссии о цифровых технологиях, проектном обучении, наставничестве и профориентации. Трансляции проходят на Рутюбе. Нижневартовские полицейские совместно с росгвардейцами провели очередную проверку мигрантов. Под прицел попали строительные площадки, рынки и жилые дома. Цель простая – проверить, насколько законные иностранцы находятся в городе и официально ли они работают. За несколько дней инспекторы выписали 69 протоколов. Кто-то не оформил документы вовремя, кто-то предоставил недостоверные данные, а кто-то работал без разрешения. По итогам проверок 12 человек отправятся домой. Их ждет административное выдворение из России. Отмечу, подобные рейды проходят в Нижневартовске регулярно. Жители поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района получили дополнительную страховку от внезапных отключений света. Там ввели в строй резервную подстанцию, которая подстрахует основное оборудование в случае поломок или ремонта. Для населенного пункта, работающего в автономном режиме, это важное подспорье, позволяющее не зависеть от обстоятельств и быстрее возвращать электричество в дома. Также за счет этого объекта у поселка появился резерв мощности, что позволит подключать к сети новые дома и социальные объекты. Отмечу, инвестиции в проект обеспечила компания «Юграэнерго». И последнее. Югорские пауэрлифтеры привезли россыпь наград с Кубка России. Турнир прошел в Ноябрьске и собрал почти 200 атлетов из 24 регионов страны. В личных состязаниях представители нашего округа завоевали 16 медалей, 4 из которых золотые. Главным достижением стал успех в общем зачете соревнований. По итогам всех выступлений и мужская, и женская сборная Югры уверенно вошли в тройку лидеров, завоевав командную бронзу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: ночи стрижку.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
1: Лайк.
0: Общение.
1: Лайк.
0: Знания.
1: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре пересмотрели зарплаты для 76 тысяч работников бюджетной сферы. На главной котельной Мегиона идет плановая модернизация. Четыре югорчанки стали победительницами уральского этапа премии «Гордость нации». Правительство Югры приняло решение увеличить фонд оплаты труда бюджетников на 4%. Изменения действуют с задним числом. С 1 октября текущего года повышение затронет 76 тысяч работников госучреждений, включая как офисных специалистов, так и рабочий персонал, пожарных, бухгалтеров, программистов, уборщиков и многих других. Губернатор Руслан Кухарук, комментируя это решение, назвал его необходимой поддержкой для тысяч профессионалов. По словам главы региона, важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал реальную заботу со стороны властей. Поэтому индексация охватит не только окружные, но и муниципальные учреждения. Все необходимые средства для этого в бюджете уже предусмотрены. Главную городскую котельную модернизируют в Мегионе. На теплоцентрале «Южная» меняют сетевой насос, который отапливает жилые дома, школы и детские сады. Старый агрегат непрерывно прослужил с 1994 года и в последнее время начал давать сбои. Ему на смену работники предприятия своими силами монтируют новый отечественный аппарат, способный перекачивать 1250 кубометров воды в час. Процесс замены идет без отключений. Пока меняют одну установку, остальные насосы продолжают бесперебойно подавать тепло в город в привычном режиме. Югорский центр для особенных детей борется за международную премию «Мы вместе». Прямо сейчас идет народное голосование, в котором наш регион представляет проект «Кадику» из Нижневартовска. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Центр, который почти 10 лет создавали две мамы для поддержки своих малышей, сегодня вырос в сеть с тремя филиалами в Нижневартовске и Тюмени. За это время квалифицированные специалисты помогли более чем 1000 детей, открыв для них возможности не только в профиле реабилитации, но и в творчестве. Только за прошлый год сотрудники оказали свыше 52 тысяч услуг. Руслан Кухарук отметил, что поддержать земляков может каждый. Голосование за финалистов продлится в боте акции «Мы вместе» в МАКС до 15 октября. И последнее. Четыре югорчанки по итогам отбора в Уральском федеральном округе вошли в число победителей Всероссийской премии «Гордость нации». Конкуренция была серьезной. На конкурс прислали почти 180 заявок из 6 регионов. Наши землячки представили проекты, которые помогают сохранять традиции и выстраивать диалог между разными народами. Среди лауреатов Елена Кривец, Светлана Губайдулина, Александра Соколянская и Ольга Ускова. Их проекты – это не просто идеи, а реальная работа с молодежью и освещение жизни многонационального региона. По словам председателя регионального отделения Ассамблеи народов России в Югре Елены Исламуратовой, такие инициативы играют важную роль в укреплении гражданского единства. И признание на федеральном уровне – это заслуженный результат их ежедневного труда. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 60 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Югра.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.